Ночь — это, пожалуй, идеальное время для того, чтобы узнать, насколько глубока ваша любовь. Bee Gees на Retro-FM. Ну а далее очень метко в ваше сердце прилетит любовь от группы «Гости из будущего». 3:20 уже в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенный ночной привет.

сказать прощай своей диете у открытого холодильника в 3 часа ночи. Ну, с кем не бывает. С маэстро Львом Лещенко. Мы прощаемся и говорим ему до следующей встречи. А вот с вами прощаться не собираюсь, друзья. Ну, по крайней мере, пока. У нас с вами все только начинается. Так что еще раз привет и добро пожаловать в нашу уютную и пока еще ночную компанию. 3:35 уже в столице. Далее комбинация Мэйбута. Чуть раньше Аэросмит. Всем доброй ночи.

Да, классная тачка была, вишневая девятка. Но она осталась в прошлом, а в будущем нас ждет утренний экспресс, на котором мы с вами отправимся в новый день. В 4 часа, как всегда, стартуем, не опаздывайте.

0: 4 часа в российской столице. Путешествие в новый день начинается. Всем доброго утра.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: если вам в голову этим утром каким-то ветром надуло сомнений и печали, то гоните их прочь и не паникуйте. Сейчас будем приводить ваши мысли в порядок.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 9 июля, на календаре четверг. День проверит на прочность. Главное не поддаваться давлению со стороны. Действовать медленно и хладнокровно. Далее по порядку. Овны. Понимание верного направления сегодня придет не через размышления, а через прямое чувство внутренней правды. Тельцы. Сегодня может появиться развилка, когда нужно будет выбирать между двумя путями. Близнецы. Посвятите время самоанализу, и вы сможете найти ценные для себя открытия. Раки. Сегодня стоит снизить ожидания и быть предельно честными со своими единомышленниками. Львы. Обращайте внимание на идеи и мысли. Они могут открыть что-то важное для ваших целей. Девы. Сегодня вы можете отчетливо осознать свои мировоззренческие рамки. Весы. Настало время отпустить то, что уходит. Попытка удержать старое обойдется вам слишком дорого. Скорпионы. Невысказанное в отношениях сегодня потребует признания. Не уклоняйтесь от этого, даже если тема кажется неудобной. Стрельцы. Утро может принести новые вызовы, и вам надо предпринять конкретные шаги, а не просто давать обещания. Козероги. Попытка делать все по правилам сегодня даст обратный эффект. Позвольте себе выйти за рамки привычной схемы. Водолеи, ваша инициатива поможет решить то, что давно ждет своего часа. Ну и, наконец, рыбы. Если утром возникнет напряжение в общении, вероятно, на следующий день вы сможете уладить непонимание.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Countdown, ну или по-русски финальный отчет, это то, что прямо сейчас тикает в голове у каждого, кто уже проснулся, но при этом ждет, когда, наконец, прозвенит будильник. Ну вот и будем считать, что он только что прозвенел в виде этого супер-турбо-гидро-мега-ультра-хита от команды Европа. Далее Джо Кокер и его напоминание о том, что лето уже давно в городе. Summer in the City. Через пару минут просыпаемся. Всем доброго утра.
1: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Astoria Grande в компании любимых артистов. Группами Лицей, Плазма, Вирус и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями. Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Шмык-шмык.
1: Да, жалко, конечно, бабочку. Несправедливо с ней выступил воробушек. Шмык-шмык-шмык. Шмяк-шмяк-шмяк. Ну, такова Селеви. Что поделаешь?
2: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
1: Какова была Селеви в прошлом в этот день? Расскажу прямо сейчас. На календаре 9.07.26, четверг, юбилей, 50 лет. Сегодня отмечает актриса театра, кино, телевидения, певица, заслуженная артистка России Екатерина Гусева. За ее плечами запоминающиеся роли, сыгранные в кино и сериалах, множество образов, воплощенных на сцене. Она не боится рисковать и испытывать себя, что делает ее еще более яркой и уверенной. «Змеиный источник», «Бригада», «Брест», «Крепостные герои» — лишь малый список фильмов, где блистает Екатерина Гусева. Она также играла заглавные женские роли в мюзиклах «Норд-Ост», «Красавица и чудовище», «Звуки музыки», «Граф Орлов» и «Анна Каренина». Еще юбилей. 70. Сегодня празднует американский киноактер, режиссер, сценарист, продюсер Том Хэнкс. Всемирная известность и небывалая популярность к нему пришла после съемок в фильмах «Филадельфия» и «Форрест Гамп», за которую он получил премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». В его фильмографии более 50 громких ролей, и он занимает третье место среди самых прибыльных актеров. Фильмы с участием Хэнкса собрали больше 9 миллиардов долларов выручки. Да уж. В этот день, в 1933 году, родилась Зинаида Кириенко, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Всенародная любовь к ней пришла после исполнения роли Натальи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон». Далее были яркие роли в фильмах «Судьба человека», «Поэма о море», «Повесть пламенных лет» и других. Критики называли ее русской красавицей, экранным воплощением настоящей датской казачки. 9 июля в 1877 году в Уимблдоне состоялся первый теннисный турнир. По итогам главный приз 35 гиней достался Спенсеру Гору, первому чемпиону Уимблдона. С того времени эти соревнования стали традиционными, и сегодня Уимблдонский турнир является одним из крупнейших теннисных турниров мира, а его призовой фонд составляет более 20 миллионов долларов. 4.32 в столице. К ежедневнику вернемся через час, но прямо сейчас ваша любимая музыка.
2: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

4:35 уже в столице. То самое время, когда People of the Night передают эстафетную палочку People of the Morning. Ну или просто совы передают привет жаворонкам. Дальше едем. Это утренний экспресс. Впереди Рики Повери и Рома Жуков. Всем доброго утра.

«Ты да, я да, мы с тобой». Ну или как поют Scorpions, «You and I». Вообще эта фраза, имею в виду «You and I», с утра работает идеально, только в связке с чашкой крепкого кофе. Так что порадуйте себя бодрящим эспрессо. Ну а я тем временем порадую вас не менее бодрящей и жизнеутверждающей песней «Птица счастья» от команды «Здравствуй, песня». Через пару минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5 часов в российской столице. Утренний экспресс на Ретро FM набирает обороты и продолжает путешествие в новый день.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.

0: мало кто знает, что название этого музыкального творения переводится с французского как «Кафе двух чучел», ну или «Кафе два чучела». Звучит, честно говоря, как идеальное описание нас, вами, смотрящих на себя в зеркало с утра после пробуждения. 5.07, а в столице давайте узнаем, какие рекомендации на сегодня дают звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 9 июля, четверг. День проверит на прочность. Главное не поддаваться давлению со стороны, действовать медленно и хладнокровно. Далее по порядку. Овны, понимание верного направления сегодня придет не через размышления, а через прямое чувство внутренней правды. Что бы это ни значило. Тельцы, сегодня может появиться развилка, когда нужно будет выбирать между двумя путями. Близнецы, посвятите время самоанализу, и вы сможете найти ценные для себя открытия. Далее раки. Сегодня стоит снизить ожидания, быть предельно честными со своими единомышленниками. Львы, обращайте внимание на идеи и мысли. Они могут открыть что-то важное для ваших целей. Девы, сегодня вы можете отчетливо осознать свои мировоззренческие рамки. Весы. Настало время отпустить то, что уходит. Попытка удержать старое обойдется вам слишком дорого. Скорпионы. Невысказанное в отношениях сегодня потребует признания. Не уклоняйтесь от этого, даже если тема кажется неудобной. Стрельцы. Утро может принести новые вызовы, и вам надо предпринять конкретные шаги, а не просто давать обещания. Козероги. Попытка делать все по правилам сегодня даст обратный эффект. Позвольте себе выйти за рамки привычной схемы. Водолеи, ваша инициатива поможет решить то, что давно ждет своего часа. Ну и, наконец, рыбы. Если утром возникнет напряжение в общении, вероятно, на следующий день вы сможете уладить непонимание.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну и если слышите эти позывные... позитивные позывные. Сразу же присылайте свои позитивные сообщения в наши позитивные социальные сети и в официальный канал RetroFM в мессенджере Макс под постом «Позитив». Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня и заряжайте всех позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал RetroFM в Максе, пост «Позитив». Вот, вижу, он только что появился. Социальные сети RetroFM, отправляйтесь. Свое послание. Я все увижу и через 30 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и, как всегда, напомню, автор самого интересного, отмечу, и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным настроением. Всем удачи!
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: что творилось в USSR и не только в нем, в этот день в прошлом, и чем знаменательна сегодняшняя дата, расскажу прямо сейчас.
1: Ежедневник на Retro FM. Интересные истории про этот день.
0: 9 июля 2026 года. Четверг. В этот день, в 1933 году, родился Лем Климов. Кинорежиссер, сценарист, народный артист России, почетный член Британского киноинститута. Он великий киномаэстро, единственный из наших кинематографистов, кто представлял Россию в Американской академии киноискусства. Большинство его работ было отмечено престижными наградами на международных кинофестивалях. Его фильмы «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», «Иди и смотри», «Прощание», «Спорт, спорт, спорт» и другие пользовались большой популярностью у зрителей. День рождения сегодня, 9 июля, празднует американский киноактер, режиссер, сценарист и продюсер Том Хэнкс, американский актер, лауреат «Оскара» и «Золотого глобуса» Крис Купер, актер театра и кино, кинорежиссер, певец Дмитрий Дюжев, актриса театра и кино, заслуженный артист России Екатерина Гусева. В этот день, в 1722 году, купцами Затрапезными было основано одно из первых в России совместных предприятий – Ярославская мануфактура, ныне Ярославский комбинат технических тканей. Мануфактура пользовалась особенным вниманием российских монархов и других августейших особ. Со времен Екатерины II до середины 19 века она поставляла свои изделия к высочайшему двору. 9 июля 1887 года считается днем рождения бумажных салфеток. В этот день их впервые представил английский фабрикант Джон Диккенсон на торжественном обеде по случаю ежегодной встречи производителей бумаги. 5:32 в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Retro FM.

на родине группы Ялла в жарком Узбекистане. Я думаю, эта песня очень актуальна, тем более летом. Солнце там действительно знойное, в отличие от солнца московского, которое очень лениво на нас смотрит. Ну, по крайней мере, в этом году. Далее из Узбекистана отправимся в не менее жаркую Грецию, на родину группы Антик. Дината Дината здесь через пару минут. А чуть позже ваши позитивные сообщения. 5:35 в Москве. Всем доброго утра.

0: Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, давайте посмотрим, что вы нам тут прислали. Какого позитива нам тут написали. Доброе утро, наконец-то пошел дождик, не пойду полоть грядки. Привет с Байкала, Татьяна, село Аймур. Хорошо, Татьяна, не идите, мы не настаиваем. Просто помните, что грядки сами себя не прополят. Доброе утро, сегодня прекрасный день, он вдвойне прекраснее. У меня у внука день рождения, написал Игорь из Екатеринбурга. Александр, здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, исполнения желаний. Мы присоединяемся к этим поздравлениям. Далее, здравствуйте, на связи Владивосток. Здравствуйте, Владивосток. Ретро-ФМ, спасибо, что заряжаете позитивом радиослушателей. Пожалуйста. Это хорошо, что с утра слушаешь энергичную музыку. Всем хороших новостей. Пусть всех радуют дети и внуки. Никогда не унывайте, улыбайтесь, все будет хорошо. Алексей подписался. Алексей, все взаимно. Далее, что может быть позитивнее? Проснуться утром на берегу реки, в четверг, на даче. Красота, всем позитива. Екатерина, Омск, прекрасное у вас утро. Катенька, безумно за вас рад. Канал Ретро-ФМ в Максе, постпозитив, социальные сети Ретро-ФМ, отправляйте свое послание. Все увижу и через полчаса озвучу следующую партию ваших позитивных сообщений. Ну и, как всегда, напомню в очередной раз, что автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ наш прекрасный тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным настроением. Удачи!
0: Всем добра! Позитив. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов в российской столице. Всем, кто просыпается вместе с нами, пламенный привет и доброго утра.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: Летим за мной, друзья. Я вам кое-что интересное расскажу.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 9 июля, четверг, на календаре. День проверить на прочность. Главное не поддаваться давлению со стороны, действовать медленно и хладнокровно. Далее по порядку. Овны, понимание верного направления сегодня придет не через размышления, а через прямое чувство внутренней правды. Тельцы, сегодня может появиться развилка, когда нужно будет выбирать между двумя путями. Близнецы, посвятите время самоанализу, и вы сможете найти ценные для себя открытия. Раки, сегодня стоит снизить ожидания и быть предельно честными со своими единомышленниками. Львы, обращайте внимание на идеи и мысли. Они могут открыть что-то важное для ваших целей. Девы, сегодня вы можете отчетливо осознать свои мировоззренческие рамки. Весы, настало время отпустить то, что уходит. Попытка удержать старое обойдется вам слишком дорого. Скорпионы, невысказанное в отношениях сегодня потребует признания. Не уклоняйтесь от этого, даже если тема кажется неудобной. Стрельцы, утро может принести новые вызовы, и вам надо предпринять конкретные шаги, а не просто давать обещания. Козероги, попытка делать все по правилам сегодня даст обратный эффект. Позвольте себе выйти за рамки привычной схемы. Водолеи, ваша инициатива поможет решить то, что давно ждет своего часа. Ну и, наконец, рыбы. Если утром возникнет напряжение в общении, вероятно, на следующий день вы сможете уладить непонимание.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро FM. Хорошая порция хороших новостей.
1: With a little love. Пели недавно Modern Talking. В отличие от них, с большой любовью. Я с удовольствием открываю все социальные сети Ретро FM, а также мессенджер Макс и цитирую те послания, которые вы нам прислали. А тут налетело огромное количество сообщений. Это прекрасно. Доброе утро всем. Тянусь за тапочком, а кот его уже забронировал. Лежит, свернулся клубком и смотрит, как так гордо. Это теперь мое рабочее место. Пришлось ходить босиком. Не буду же я увольнять начальника. Действительно, вот такой у меня маленький смешной позитив с утра. Галина, спасибо вам большое. Так, дальше. Татьяна, Москва, пишет. Видимо, кошачьи истории продолжаются у нас. Как только приезжаю на дачу в Тульскую область, ко мне приходит очень смешной кот со смешной походкой. Живет на нашем большом крыльце. Назвала его пришелец. Каждое утро встречает своим позитивным мяуканьем и получает миску еды. Это ли не чудо? Кот выбрал наш дом со всеми его жителями, кошками, собаками, со всеми дружит. Да, чудо. Кошачье чудо. Бывает. А вот далее из актуального. Доброе утро. Поехал заправиться. На заправке очередь из одной-двух машин. Весь бензин в наличии имеется. Это ли несчастье на сегодняшний день? Анна написала с Краснодарского края. Счастье, конечно. Еще какое счастье. Доброе утро. Незаменимая Ретро-ФМ. Приветствую красавчика, ведущего Тимурчика. Спасибо большое. Очень приятно. С утра особенно красавчик я, да. С этого дня придется работать не без выходных. Как же не хочется, но надо. В компании Ретро-ФМ мне ничего не страшно. Думаю, справлюсь. Всем добра и позитива, и отличного дня. Написала Линуся из города Кирова. Линуся, конечно, справимся. Вместе мы совсем справимся. Ну и еще одно послание успеваю озвучить. Сегодня будет самый лучший день, поверьте. Подпись Сергей. Сергей, верим. Верим. Спасибо за аффирмацию.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. Позитив. На Ретро FM. Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: вот что было в этот день много лет назад и чем знаменательна сегодняшняя дата, расскажу прямо сейчас.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Четверг, 9 июля 2026 года на календаре. День рождения сегодня отмечает актер театра, кино, телевидения, кинорежиссер, заслуженный артист России Дмитрий Дюжев, наш любимый космос. Его звезда зажглась после выхода сериала «Бригада». После были «Жмурки», «Остров», «Мамы», «Мне не больно», «Каникулы строгого режима» и другие фильмы. Некоторые критики считают, что появление его фамилии в титрах фильма – гарантия, что предлагаемый проект как минимум не безинтересен и как максимум полон духовного смысла и самоанализа. Юбилей 70 лет сегодня празднует американский киноактер, режиссер, сценарист и продюсер Том Хэнкс. Всемирная известность и небывалая популярность к нему пришла после съемок в фильмах «Филадельфия» и «Форрест Гамп», за которые он получил премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». В его фильмографии более 50 громких ролей. Он занимает третье место среди самых прибыльных актеров. Фильмы с участием Хэнкса собрали больше 9 миллиардов долларов выручки. В этот день, в 1877 году, в Уимблдоне состоялся первый теннисный турнир. По итогам главный приз 35 гинеи достались Спенсеру Гору, первому чемпиону Уимблдона. С того времени эти соревнования стали традиционными. Сегодня уимблдонский турнир является одним из крупнейших теннисных турниров мира, а его призовой фонд составляет более 20 миллионов долларов. 9 июля празднуется День сахарного печенья. Несмотря на то, что праздник этот носит неофициальный характер, отмечается он как международный, а к его празднованию подключаются кондитеры из разных стран мира, предлагая нам, любителям, как традиционные варианты этого лакомства, так и новинки, над рецептом которых колдуют в преддверии праздника. Присоединиться к торжеству просто. Надо купить или испечь порцию сахарного печенья и побаловать им себя за чашечкой чая или кофе. А еще сегодня отмечается День моды, День фантазии и юмора и День ямочек на щеках.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: этот человек, как никто другой, может превратить утро обычного дня в настоящий праздник. Не зря его называют триумфатором Сан-Ремо. Легендарный итальянец Рикардо Фолли на Ретро-ФМ. Далее Type, Мадонна, Игорь Николаев. Ну и финальная порция ваших позитивных сообщений.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Ну что, давайте позитивно запозитивим наш позитив. Финальная порция ваших сообщений, друзья. Доброе утро. Провела ночь на заправке, зато теперь я обладатель целого бака. Ура, Ульяна. Ульяна, безумно рад за вас. Поздравляю. Доброе утро, Ретро-ФМ. Пишу вам прямо из аэропорта. Впереди 2 недели долгожданного отпуска и теплого моря. Настроение на высоте. Лечу отдыхать под ваши песни. Аня, город Новоалександровск, Ставропольский край. Аня, классного вам отпуска. Доброе утро, Ретро-ФМ. Придаю привет из Красноярска. Мы компания управления зеленого строительства. Под ваши песни засаживаем вертикальную фигуру лося. Делаем наш город красивее и зеленее. Подпись Виктория. Вот это я понимаю экологичный позитивный тюнинг. Главное, смотрите, чтобы лось в пляс не ушел под нашу песню. А давайте-ка я вам, Виктории, подарю наш прекрасный тостер от Ретро-ФМ. Он ваш, я вас поздравляю. Ну и на этой позитивной ноте буду прощаться. Друзья, далее здесь Саша Светлов, Рит Субботин, утреннее шоу «Первая смена». Через несколько минут будьте с нами.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице уже 7, действует первая смена. Все, как и всегда, по будням для вас на Retro FM. Давайте узнаем новости. Вадим Ривман здесь. Доброе утро, Вадим.
1: Да, поделюсь обязательно. Доброе утро. Итак, в Калининградской области бушевал сильнейший за полвека шторм. К ночи ветер потерял свою разрушительную силу, но серьезные опасные порывы чувствуются до сих пор. Высота волн в некоторых районах достигает 5 метров. Как пояснили в региональном управлении МЧС, сообщение о серьезных разрушениях не поступало. Накануне весь день в самом Калининграде и ряде городов региона устраняли последствия непогоды. По данным МЧС, ураганный ветер повалил больше 100 деревьев, нарушил график движения пригородных поездов и электроснабжения населенных пунктов. Трудности с топливом в России носят временный характер. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства. Президент отметил, что у российской энергосистемы есть значительный запас прочности. При этом он поручил оперативно решать вопросы с обеспечением топливом Крыма и юга страны. По словам Путина, меры поддержки местных жителей и отдыхающих нужно принимать без задержек. В Венесуэле продолжают обновлять данные по погибшим в результате самого разрушительного землетрясения. По последней информации, жертвами стихийного бедствия стали 3811 человек, ранены 16740, почти 18 тысяч лишились своего крова. 190 зданий были полностью разрушены из-за землетрясения. Напомню, 24 июня в Венесуэле произошли две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. В течение нескольких дней после этого было зафиксировано еще больше тысячи афтершоков. Французские исследователи вызывали на допрос Пабло Дурова. Как сообщает агентство «Франс Пресс», беседа с главой «Телеграм» продолжалась 6 часов. Это уже четвертый допрос в рамках заведенного в 2024 году дела против предпринимателя. Напомню, тогда Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по подозрению в ряде правонарушений и уголовных преступлениях. В частности, речь идет о соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Это может грозить Дурову тюремным сроком до 10 лет. Предприниматели отпустили под залог в 5 миллионов евро. Число школьников, набравших на ЕГЭ 70 и более баллов в этом году, заметно выросло. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, более 330 тысяч выпускников получили на экзаменах свыше 70 баллов. Это на 52 тысячи больше, чем годом ранее. Кроме того, стало меньше школьников, которые не смогли преодолеть минимальный порог. Кравцов отметил, что хорошие результаты показывают в том числе выпускники обычных общеобразовательных школ. Основной период ЕГЭ, напомню, стартовал 1 июня. В этом году школьники также могут пересдать один из экзаменов в дополнительные дни 8 и 9 июля. И еще курсы валют: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром!
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро FM.
0: 3:08 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Это первая смена, которая, я думаю, что еще раз поздравляет всех с прошедшим праздником, Днем Семьи, Любви и Верности. И раз уж вы наверняка растратились вчера, то сегодня мы готовы компенсировать эту дыру в бюджете.
3: Ты же про летнюю премию, где можно выиграть до 25 тысяч рублей, игра для парочек.
0: Ну, конечно.
3: Как ты вообще намекаешь? А я все понимаю.

0: В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня четверг, 9 июля. День проверит на прочность. Главное не поддаваться давлению со стороны, действовать медленно и хладнокровно.
2: Овны, понимание верного направления сегодня придет не через анализ, а через прямое ощущение внутренней правды.
1: Тельцы, сегодня может появиться развилка, когда нужно будет выбирать между двумя путями.
2: Близнецы, посвятите время самоанализу, вы сможете найти ценные для себя открытия.
1: Раки, сегодня стоит снизить ожидания и быть предельно честными со своими единомышленниками.
2: Львы, обращайте внимание на идеи и мысли, они могут открыть что-то важное для ваших целей.
1: Девы, сегодня вы можете отчетливо осознать свои мировоззренческие рамки.
2: Весы, настало время отпустить то, что уходит. Попытка удержать старое обойдется вам слишком дорого.
1: Скорпионы, невысказанное в отношениях сегодня потребует признания. Не уклоняйтесь от этого, даже если тема кажется неудобной.
2: Стрельцы, утро может принести новые вызовы, и вам надо предпринять конкретные шаги, а не просто давать обещания.
1: Козероги, попытка делать все по правилам сегодня даст обратный эффект. Позвольте себе выйти за рамки привычной схемы.
2: Водолей, ваша инициатива поможет решить то, что давно ожидал своего часа.
1: Рыбы, если утром возникнет напряжение, вообще невероятно, на следующий день вы сможете уладить непонимание.
2: 7:07, ребята, никогда мне не надоест вас, как бы, знаете, как приглашать загадать желание. Оно точно когда-нибудь будет.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 9 июля, и в календаре это особый день. Давным-давно, еще в 19 веке, в 1777, именно в этот день изобретатель телефона Александр Белл взял изменил мир навсегда. Да, создал первую телефонную компанию, и с того самого дня наш мир, наша жизнь изменилась. Люди поначалу боялись, конечно, когда слышали какие-то голоса из деревянной трубки. Кто-то крестился, говорят, кто-то думал, что это спиритизм, то есть духов вызывают. Да, ну тяжело было привыкнуть. Кстати, там очень интересная фраза, которую предложил Белл произносить вместо там «привет». «Эй, на палубе!»
2: «Эй, на палубе!»
1: сейчас, «Эй, на палубе!» «Тань, так что, как у тебя дела там?» Да, начинали бы разговор. Uh-huh. А вот это «hello» предложил Эдисон, ну и которое по uh-huh. разным странам и языкам разнеслось, у нас, в частности, превратилось в «алло».
2: Ой, два прекрасных человека. Спасибо им большое. Так бы непонятно вообще, что было.
1: Ну, они войсы не придумали. Давай так, как бы не благодари их прям
2: дальше,
1: за все.
2: Дальше, понимаешь, развили.
1: Да, там надо было сначала через провод, потом до спутника добраться, потом вот эти смартфоны появились. Знаешь, кстати, как называется болезнь, вот страх потерять смартфон.
2: Так.
1: Номофобия.
2: Номофобия?
1: Да,
2: ну,
1: я
2: у нас у всех номофобия получается.
1: Да, да, особенно когда телефон пропадал. Поэтому берегите. Берегите себя, берегите нервы.
2: Идешь с телефоном,
1: проверяйте на всякий случай. Да, сегодня мы будем говорить про телефонные звонки, судьбоносные телефонные звонки, или, может быть, запоминающиеся, которые как-то изменили вашу жизнь. Слушай, а помнишь, мы же звонили в космос с тобой?
2: Да, вообще-то.
1: Да. А то там некоторые начинают вспоминать, о, там американский президент, звонил астронавтам, там они были на Луне. Во-первых, это подтвержденная информация. Наши действительно в тот момент были, да, на МКС, дозванивались. Это был очень интересный
2: у
1: опыт.
2: Нас и видео есть, между прочим.
1: Да, такой дорогой, конечно, межгород получился, да. Но ради истории оно того стоило. Да. Самый необычный звонок в нашей жизни.
2: У меня был необычный звонок, я, по-моему, про него уже рассказывала, как раз, который повлиял на мою судьбу, когда у меня еще был автомобиль. И вот я сначала зарезервировала один, потом супер случайно забыла ключи, пришлось ехать к сестре мыть голову, что-то сказала, а может, и тебе автомобиль нужен, там тут со скидкой продают. Позвонила товарищу, который на тот момент работал в дилерском центре, который рассказал мне про эти великолепные скидки. И сестра говорит, да не, мне не надо. И он говорит, жалко, а то привезли автомобиль, вот, представляешь, вот точно такой же, как у тебя, но полная комплектация на 10 тысяч дороже. И я такая... Ой, а можно мне
1: прям
2: его,
1: такой
2: пожалуйста?
1: Же с перламутровыми пуговицами?
2: Да, с перламутровыми пуговицами. И вот вообще супер случайный звонок случился, и у меня был другой автомобиль.
1: Слушайте, ну круто же, когда так складывается. Давайте делиться друг с другом такими историями в наших социальных сетях. Можно писать в группе «Первая смена» ВКонтакте, можно писать в Максе. Вот давайте поговорим о том, как случайный звонок повлиял на вашу судьбу или какой-то очень необычный, интересный, запоминающийся звонок у вас случился. Расскажите, что это было, почему, к чему это привело и так далее. Будем ждать вашей истории, обязательно разберем их чуть позже на Ретро-ФМ.

0: Всем привет, это первая смена. Medium Russian Саша и Little Russian Маргарита, которая, по-моему, уже подготовила что-то для вас.
1: Да, я подготовила новость. В 7.18, если кто-то хочет сейчас проснуться и, эх, долбануть кофеечка, да, вот. Что, у меня есть вопросики.
0: Мне нравится. Я вообще, когда просыпаюсь, всегда хочется что-то взять, долбануть, или кофейку, или чаечку.
1: Да я знаю, как на себя кофеечек действует, поэтому я новость-то и приготовила. Все, Александр, мы официально отказываемся от того, чтобы пить кофе. Ведь просто понюхать кофе утром заменяет саму чашку напитка. Вот такое.
0: А я говорил уже об этом. Я говорил еще, когда Олег Орлов с нами тусил по утрам.
1: А что не выполнял?
0: Его кофеек, да, он бодрил уже достаточно, без употребления.
1: А все потому, что запах свежемолотого кофе стимулирует выработку дофамина, активирует зоны мозга, отвечающие за бодрость. Уже через 30 секунд вдыхания аромата. Ну, в общем, эффект сравним с глотком эспрессо, но без скачка давления и нагрузки на сердце. Это... Задумайтесь, Александр.
0: Это же просто как банная церемония, да? Можно кофейную медитацию просто налить, там 4 эспрессо, да, там по кругу расставить, сиди, вдыхай и лови бодрость.
1: А
0: и не обязательно употреблять.
1: Активный уже долбанул, да, стыца. Есть такая.
2: Круиз «Ретро-ФМ» 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фычин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Homeberry все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
8: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров.
10: Все для уверенной победы.
9: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Рики Мартин показывает нам пример того, что будет твориться уже через неделю на Астория Гранде. А там и Ши Бэнкс, и Ши Дансис, и Ши Синг. Что еще она
1: будет
0: делать?
1: Да там чего только не будет, слушайте. She eat too much на шведский стол. Там, ну, 100% такое будет на истории.
0: А только что? It's.
1: It's, да, sorry, very much.
0: Не забывай про диплом.
1: Да, в конце концов.
0: Ребята, у нас неделя всего осталось, даже не верится. 15 победителей. Я просто так вот сейчас напоминаю. Воу, проснитесь, начните собирать чемодан. И утюг не берите, да, все нормально. Если что, у Риты есть отпариватель, просто в очередь становитесь. Да. Да и все нормально. К концерту все будут готовы, свежки, красивые, как новые. Да, кстати, там концерты будут. Мы наших любимых артистов еще берем, не только слушатели.
1: И вечеринки, и дискотеки, и танцульки, и экскурсии. Ой, надо готовиться начинать.
0: Новости на Ретро-ФМ. Вадим Ривман, слушаем.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Это госпошлина за регистрацию брака должна составлять всего 1 рубль, а не 350, как сейчас. Такой законопроект на отзыв правительства России направил первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Изменения предлагается внести в налоговый кодекс. Как отмечается в пояснительной записке, снижение госпошлины будет способствовать повышению доступности государственной услуги по регистрации брака для всех категорий граждан, укреплению института семьи и повышению престижа брака. Возвращение России в международный футбол, похоже, откладывается. Как утверждает британская пресса, ни ФИФА, ни УЕФА не планируют допуск сборной и клубов из России, даже несмотря на рекомендации МОК снять все ограничения. Ранее оставить в силе отстранение россиян решили в мировой легкой атлетике и биатлоне. Впрочем, есть и хорошая новость. Федерация волейбола допустила наших спортсменов до всех международных турниров. Ранее, напомню, 7 июля Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил рекомендации международным федерациям по ограничению участия российских спортсменов в соревнованиях. При этом вопросы использования национальной символики пока остаются открытыми. Потребление алкоголя в России опустилось до исторического минимума. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику. За последние 28 лет среднее потребление спиртного сократилось почти на пол-литра. Аналогичный низкий уровень, около 7,5 литров на человека в год, фиксировался только в 97-98 годах. При этом стоит учитывать специфику статистики. Данные до 2008 года учитывают исключительно официальные продажи алкогольной продукции. При этом исследования показывают, что в 90-е теневой сектор занимал значительную долю рынка. Сегодня юбилей отмечает Том Хэнкс. Выдающемуся американскому актеру исполняется 70 лет. Уже в 24, в 80-м году Хэнкс получил одну из главных ролей в фильме «Всплеск». Ну а подлинным прорывом в карьере актера стал, конечно, Форрест Гамп Роберта Земекиса за роль, в котором Том получил свой второй «Оскар». Однако дальнейшая карьера показала, что Хэнкс способен на воплощение любого типажа. Доказательством этому стали роли в таких картинах, как «Аполлон-13», «Игры джентльменов», «Шпионский мост» и других. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Шагом касания за касанием можно плавненько попасть в наш фейс-контроль. Я про касание телефона, конечно, говорю.
1: Все-таки
0: про наши
1: фейс,
0: цифры.
1: Не фейк, да, будет?
0: Да.
1: Ну, на самом деле, на фейс-контроле тоже у нас сидит Светлана, редактор, которая очень серьезно отслушивает.
0: Употребляли?
1: Звоночки, да.
0: Про кофе.
1: Не едете ли за рулем? Остановитесь. Главное, безопасность. Друзья, фейк-контроль и фейс-контроль. Все это у нас впереди. 23-24-88-3, код Москвы, 4. 9-5, звоните, поиграем.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Итак, игра «Фейк-контроль», который, правда, сталкивается с вымыслом. И есть три предложения. Может быть, факты, может, не очень. И нужно их все разгадать. Если угадываете все три, факт, получаете 5000 рублей. Marketplace сертификат. Если два правильных ответа, 3000. Один правильный ответ. Термокружка от RetroFM. Итак, на связи Нина. Находка. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать.
2: Нин. Доброе.
3: Вас что интересует? Да. Корабли, гольф или кораллы?
2: Корабли пусть будут.
1: Хорошо.
3: Ну тогда давайте пытаться разобраться, что в кораблях правда, а что ложь. Первый факт. Жилое помещение для команды называется камбуз. Правда или нет?
2: Нет.
3: И это, ну вы чётенько так, это неправда. Это кубрик, а камбуз – корабельная кухня.
1: Так, второй факт. Прибор для измерения скорости судна называется лаг. Правда или ложь?
2: Правильно.
1: Да, действительно, он также определяет пройденное расстояние.
3: Так, идем дальше. Флагманский корабль первой экспедиции Христофора Колумба, на котором была открыта Америка, называется «Мейфлауэр». Правда или нет?
2: Нет.
3: И это... А вы что, капитан? Это неправда. Он назывался «Санта-Мария».

0: наверное, и знаете про корабли.
1: Находку не подвели. Нина, с победой, с абсолютной победой, сертификат на 5000 рублей ваш. Да, ну и оставайтесь на связи, послушайте с нами классный хит от Gibson Brothers.
2: Фейк-контроль.

0: 37.47. Бодрейшее утро от первой смены, которая уже устроила для вас свои контроли на очереди нейрохит. Так что самые поющие, не теряем телефон. В ближайшее время мы вас отдельно пригласим.
1: А самые пишущие, которые хотят высказаться по поводу самого запоминающегося телефонного разговора, может быть, он как-то повлиял на вашу судьбу, вы нам пишите, потому что очень скоро мы будем читать все ваши сообщения из всех соцсетей.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ПО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
9: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков немного?
10: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
11: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго,

0: тот же автобус и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент!
5: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы вспоминаем, да, изобретение телефона Александра Белла и то, как поменялась наша жизнь после этого. Обсуждаем самые запоминающиеся телефонные разговоры, ну и те, которые повлияли на вашу судьбу. Татьяна пишет: «Здравствуйте, Саша и Рита. Однажды я позвонил по телефону, но ошиблась на одну цифру и попала к незнакомому человеку. Разговорились, выяснилось, что мы стрельцы. Спустя полгода поженились».
2: Ой, у меня тоже есть такие классные сообщения. Но я пока прочитаю другое. Ты послушай, какие у нас слушатели прекрасные. Самый вспоминающий звонок уже в моей жизни был, когда мне сообщили, что у моего внука проблема. И чтобы решить эту проблему, нужна большая сумма денег. Я торговался и говорил фальшивые адреса, куда нужно подъехать. Потом я просил отсрочить платеж. Но так как внука у меня нет, все это было радостно и весело. А дальше слушай. Если сейчас это сообщение читают мошенники, простите меня, но я не мог сдержаться и не потроллить вас. У нас человек извиняется перед Машей. Хлопушки мои любименькие, ну простите.
1: Простишь, ты мой негодяй. Тебе CVC не сказал. За такой короткий разговор. Хотелось бы подольше. Да понимаешь, работа у меня. Так, Николай пишет. Однажды ночью сильно выпившая дама ошиблась циферкой. И я полночи выслушивал, какой я Серега, скотина и сволочь, пишет Николай. Николай, мне так один раз за Диму досталось. Да, я вас понимаю, да.
2: Юля пишет, 25 лет назад гуляли с подружками по набережной. Смотрю, в траве телефон лежит, потерял кто-то. Пришлось позвонить с этого телефона одному из контактов. Вот так я нашла своего мужа.
1: Прекрасно. Есть хорошие, добрые, вдохновляющие истории. А есть вот такие, где-то острые, где-то с прикольчиком. Мы все принимаем. Пишите в группе Росмины ВКонтакте, можно в Макс писать в канале у нас. Мы все найдем, обязательно обсудим. Ну и, может, еще поделимся от себя какими-то интересными фактами в самое ближайшее время на Ретро-ФМ. Ну а сейчас послушаем Кармен.

0: составе и суперхитами, проверенными временем. И самые свежие новости от Вадима Ривмана. Все как всегда.
1: Да, поехали, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, Минпросвещение рекомендовало регионам установить дополнительные каникулы для первых классов. Они могут продолжаться с 15 по 21 февраля следующего года, уточнили в пресс-службе ведомства. Кроме того, для адаптации первоклассников в сентябре и октябре разрешили школам сокращать общее число часов по ряду предметов. Речь идет о математике, русском языке, литературном чтении, окружающем мире, музыке и других. Ввоз новых легковых автомобилей в Россию за первые 6 месяцев года вырос на 25% и достиг 186 тысяч единиц, об этом сообщает Автостат. При этом импорт поддержанных машин старше 3 лет за тот же период вырос на 13% до 205 тысяч единиц. Основным поставщиком новых авто остается Китай. На втором месте Киргизия. В сегменте автомобилей с пробегом лидирует Япония. На втором месте Китай. Рестораны в России стали сокращать число позиций в меню и упрощать рецептуры блюд из-за издержек и дефицита кадров. Об этом рассказал председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов. По его словам, одной из причин оптимизации меню стал дефицит квалифицированных поваров. Рестораны вынуждены нанимать менее подготовленных сотрудников и увеличивать фонд оплаты труда. В таких условиях сокращение ассортимента стало способом сохранения рентабельности бизнеса. Отмечается, что сокращение меню – это спорная стратегия. Нехватка позиций может негативно сказаться на посещаемости. Копенгаген второй год подряд признан самым комфортным городом мира. Столица Дании набрала 98 баллов из 100, получив идеальные оценки в категориях «стабильность», «здравоохранение» и «инфраструктура». Об этом пишут ведомости со ссылкой на рейтинг. На втором месте находится Вена, на третьем – Мельбурн. В топ-10 также вошли Сидней, Цюрих, Женева, Осака, Аделаида, Ванкувер и Токио. Ну и последнее. Сантехник из Нью-Йорка за год заработал больше мэра и начальника полиции города. Якуб Марковский стал самым высокооплачиваемым муниципальным сотрудником по итогам финансового года. Его общий годовой доход составил 465 тысяч долларов, об этом пишет Нью-Йорк-Пост. Отмечается, что заработок сантехника Нью-Йорка превысил зарплаты мэра этого города, комиссара полиции или любого другого городского служащего. Большую часть суммы, правда, составили сверхурочные. Ежедневно Марковский работал сверх нормы по 7 часов. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена на Ретро-ФМ.
0: 3:09 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Эх, девчонки, не тех вы себе парней, мужья выбираете.
3: Любите девушки, да. Простых сантехников.
0: Хотя они айтишников и не кого-нибудь еще.
3: И не
0: это
3: врачи.
0: Все стереотипы.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, 9 июля, четверг сегодня. Ну, давайте разбираться. День проверить на прочность. Главное, не поддаваться давлению со стороны. Действовать медленно и хладнокровно.
2: Умное понимание верного направления сегодня придет не через анализ, а через прямое ощущение внутренней правды.
1: Тельцы, сегодня может появиться развилка, когда нужно будет выбирать между двумя путями.
2: Близнецы, посвятите время самоанализу, и вы сможете найти ценные для себя открытия.
1: Раки, сегодня стоит снизить ожидания и быть предельно честными со своими единомышленниками.
2: Львы, обращать внимание на идеи, мысли. Если они могут открыть что-то важное для ваших целей.
1: Девы, сегодня вы можете отчетливо осознать свои мировоззренческие рамки.
2: Весы, настало время отпустить то, что уходит. Попытка удержать старое обойдется вам слишком дорого.
1: Скорпионы, невысказанное в отношениях сегодня потребует признания. Не уклоняйтесь от этого, даже если тема кажется неудобной.
2: Стрельцы, утро может принести новые вызовы, и вам надо предпринять конкретные шаги, а не просто давать обещания.
1: Козероги, попытка делать все по правилам сегодня даст обратный эффект. Позвольте себе выйти за рамки привычной схемы.
2: Водолеи, ваша инициатива поможет решить то, что давно ждало своего часа.
1: Рыбы, если утром возникнет напряжение вообще невероятно, на следующий день вы сможете уладить непонимание.
2: Ребят, на следующий день знаете, что будет? Пятница! Поэтому давайте просыпаться в четверг в классном настроении.

0: Итак, 8.12 на столичных часах. У меня есть рецепт, как сделать так, чтобы ваш брак staying alive.
1: Давай.
0: Не то чтобы готова слушать. Тебе, ты чего готова слушать, да? Ты пока в безопасности. А вот те, кто женатики, да, те под угрозой. Особенно, если собираются куда-то вылетать. Мы же знаем, что иногда во время сборов, перед тем, когда добраться до самолета, люди, ну, ругаются настолько серьезно, что даже готовы развестись. Так вот, развод в аэропорту. Это новый тренд среди пар, которые ссорятся перед полетом. Опа! Обычно в аэропорту предложение идет, а тут хоба, поворот, да? Задумка простая. Вы как бы расстаетесь с партнером, как бы, обращу как внимание, перед регистрацией на рейс и возрождаете уже отношения в самолете. Вот говорят, что это помогает избежать конфликтов и настроиться на отдых. Ты спросишь, кто же это такое придумал? Один британский журналист, который то и дело разводится со своей женой в аэропорту. Ну, по его словам, в день полета он и супруг вообще не самые уравновешенные версии самих себя. Знаю я парочку таких людей. В общем, главный лайфхак, да, для развода в аэропорту, потом не жаловаться симпатичным незнакомцам на бывшую, кто там рядом сидит.
1: Ну, вообще, как-то они, ну, рано сходятся. То есть, получается, от стойки регистрации до самолета, ну, это же 2 минуты вообще.
0: Во-первых. Во-вторых, да, как говорят, нужно с этой мыслью, да, там, переспать.
1: Конечно же.
0: 3 часа полета, дайте поспать друг другу 2 часа, там, не знаю, да, с этой мыслью походить. А потом раз, такие уже обед вам приносят, будет, да, и вы опять семья.
1: Ну, или после отпуска. Это же вообще идеально.
0: Ну, главное, чтобы у обоих все было оплачено.

0: Мы с 22-го года вместе. И за всех, кого мы зовем в прямой эфир, отвечаем тоже вместе.
1: Бригада.
0: И про одного из таких людей хотелось бы поговорить отдельно. Не актер, а просто космос какой-то. Ребята, сегодня Дмитрий Дюжев, один из легендарной четверки, отмечает свой день рождения. Действительно, роль в бригаде, которая сделала Дюжева суперзвездой, о котором узнала вся страна.
1: Ну что же, кстати, он к нам приходил в гости. Вы можете, мне кажется, где-то найти в подкастах интервью с ним, вот с этим вот невероятно харизматичным, статным артистом, с этим таким глубоким баритоном, драматической энергией. Человек всегда играет. Просто, ну, я даже не знаю, раб в хорошем смысле своей профессии. Вот, да. Мы поздравляем Дмитрия с днем рождения. Желаем, конечно же, яркой и динамичной жизни, как лучшие образы Дмитрия.
0: Да, отдельно хочется сказать, что действительно у него просто роскошный певческий голос. Да, и вот еще лет 15 назад, когда он стал активным участником различных вокальных шоу, он занимал первые места и занимал справедливо в дуэтах, в том числе с профессиональными певцами и певицами. Поэтому мы отмечаем разные стороны таланта этого харизматичного человека, поздравляем. Я лично отдельно хочу спасибо сказать даже не за бригаду, а за каникулы строгого режима. Вот, не знаю, душевнейшая комедия, которую вот сегодня, мне кажется, в честь такого праздника можно пересмотреть.
1: Ты
0: и благодаря
1: поверишь.
0: Ему, и Сергею Безрукову.
1: Я, кстати, не смотрела.
0: Вот правда.
1: Необходимо,
0: посмотри.
1: Да?
0: Очень добрый, хороший фильм, да, про каникулы, про детей. Он немного на стыке эпох, как будто. Вот таких еще советских детских лагерей и современных. Но актеры делают этот фильм великолепным.
1: Ну все, есть план на сегодня.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Как отлично провести выходные?
6: Конечно, в «Алания Синема».
4: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
6: Уютные кинозалы, невероятный звук
4: и великолепная картинка.
6: Ежедневно с 10 утра.
4: «Алания Молл».
6: Московское шоссе 3К.
7: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Агипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: можете скачать новое приложение Retro FM, Radio Hub и, конечно, быть с нами, быть на связи с любимой радиостанцией.
1: Да, друзья, заходите в ваш интернет-магазин, который есть на вашем телефоне. А почему я сразу включаю бабку вот это вот? Заходите быстренько, скачиваете, на русском языке пишите Radio Hub, магазин с приложениями, я имела в виду, без регистрации, без оплаты и с нами 24/7.
0: Половина девятого. Давайте новости узнаем. Вадим Ривман пришел. Скорее всего, они у него.
2: Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, материнский капитал проиндексируют с 1 февраля следующего года. Прогнозный размер инфляции составляет около 5%. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, расчет идет по фактической инфляции за прошлый год. Депутат отметил, что индексация в 5% затронет и остаток средств на сертификате, если семья использовала капитал частично или пока не распоряжалась им. После февральского перерасчета доступная сумма в личном кабинете увеличится автоматически, подавать отдельное заявление не потребуется. ЦБ на заседании 24 июля снизит ключевую ставку до 14% или же сохранит ее на уровне 14,25%, спрогнозировала для газеты «Ру» экономист, инвестиционный советник из реестра Банка России Юлия Кузнецова. Она отметила, что формально основания для дальнейшего снижения ключевой ставки есть. Инфляция уже не выглядит такой разогретой, как в начале года. Экономика постепенно охлаждается, а бизнес и рынок ждут продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики. Отдельный важный фактор – это ситуация на топливном рынке. Рост цен на бензин и дизель нельзя рассматривать как локальную проблему только для автомобилистов. Топливо входит в потребительскую корзину, напрямую влияет на инфляцию, а также может иметь вторичные эффекты через рост издержек бизнеса, логистику, перевозки, доставку товаров и инфляционные ожидания, констатировал эксперт. ЛДПР выступила с инициативой запретить микрофинансовым организациям выдавать займы россиянам ночью с 10 вечера до 6 утра. Мера поможет усовершенствовать механизмы защиты граждан при получении микрозаймов, пишет газета «Ру». Законопроект направлен на заключение в правительство. В документе особо отмечается, что именно ночью возрастает риск принятия импульсивных финансовых решений. Депутат Госдумы Марина Ким предложила ввести семейную туристическую карту «Аист» для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей. Такое обращение министру экономического развития Максиму Решетникову есть в распоряжении РИА Новости. Ким подчеркнула, что сейчас демографическая ситуация одна из наиболее актуальных и стратегически значимых проблем для страны. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: всех наших заслуженных легенд ретро-ФМ Бонни М. Суперхитом Сани, который мы не решились менять.
1: Мы пока не решились. Кто знает, что наша нейросетка сделает далее. Вот что сегодня конкретно сделает, мы уже как бы догадываемся, друзья. Осталось, чтобы вы догадались и за это получили беспроводные наушники. Нейрохит у нас впереди. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан» – домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
7: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-0 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Сегодня проверять нейросети на прочность будет Вячеслав из Екатеринбурга. Здравствуйте.
1: Вячеслав.
2: Добрый день.
1: Здрасте, здрасте. Ну что, как в Екатеринбурге? Как там дела?
2: Да, хорошо, все дождливо.
1: Нормально, хорошо, дождливо.
0: А сейчас так вообще, судя по всему, по стране. Как-то дождливенько. Ну, давайте сами добавлять классного солнечного настроения. Например, победами, например, беспроводными наушниками. Ну или, на крайний случай, годовой подпиской на музыкальный онлайн-сервис. У нас и то можно выиграть. Главное, хит разгадать. Вы как, готовы?
2: Да.
1: Ну что же, давайте, чтобы так хорошо было в Екатеринбурге, чтобы вы его не просто разгадали, а спели еще. Слушаем первую часть.

0: улыбаетесь или нет, Вячеслав?
1: Как зовут девчонку?
2: Да, это Наташа Королева, желтый телефон. Это, ну, одна девчонка купила на поезд плацкартный билет.
0: Не, если бы сказали купе, ответ бы вообще не приняли. Ну ладно, плацкартные пока зафиксировали. Давайте это держим в уме и слушаем припев.

0: А вот искусственный интеллект сегодня не смог нас обмануть. Вячеслав сразу разгадал Наташу Королеву, а потому получает беспроводные наушники.
1: Оу, круто.
2: Ну все, ну теперь надо, давайте хотя бы спойте, когда сейчас вот, ну, оригинал начнется, и там, чтобы ай-най-най, вот, ну что-то такое, как будто бы, хорошо.
1: Давайте.
0: Ну на том и договоримся, оставайтесь на связи, а вот теперь запускаем Наташу Королеву.

0: столичных часах 8:47. У первой смены есть вопрос ко всем женатым. А вы любите в семье поиграть со своей половинкой?
1: Я тут вообще гуглю, какие еще бывают лебеди, синие, еще какие. А он, ты смотри, куда пошел.
0: Если что, у нас есть летняя премия. Так что предупредите свою или своего, для того, чтобы уже меньше, чем через час претендовать на классный денежный приз до 25 тысяч рублей. Все, что нужно, это собрать чемодан
1: дорогу. А если что, в мире насчитывается от 6 до 7 видов грациозных водоплавающих. Это так, просто информация. А в летнюю премию очень скоро поиграем.
2: Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря, за 4 солнца. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и простор.

0: Всего, что важно. Жили Сетерей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Жили и на сайте geely-motors.com.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Между тем на ретро-эпо.
1: Время 8.54. Мы сегодня вспоминаем, что именно 9 июля, правда, еще в 1877-м, когда-то изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию. Как же изменился после этого мир? Обсуждаем самые судьбоносные звонки, самые необычные звонки и делимся этим в социальных сетях. Погнали.
2: Елена пишет: доброе утро, ретро-ФМ. Обожаю Риту и Сашу. Каждый день слушаем. Спасибо. Поднимает настроение. 40 с лишним лет назад пальчиком ошиблась на диске телефона на 1 номер. Звонила подружке, попал на парня, с которым дружу до сих пор. За эти годы многие было. И в 90-е теряли друг друга, потом находили. И жизненные ситуации у нас разные были. Целая жизнь пролетела, до сих пор поддерживаем теплые отношения. Вот так пальчиком ошиблась на 1 номер.
1: Так, вот Сергей, тревожная новость. Пишет историю. Доброе утро. Тянулась пробка на МКАДе. Скорость 15-20 км в час. Жара. Чувствую, стал засыпать. Уже руль опустил. И звонок. Очнулся, а это человек, о котором забыл совсем на годы. До сих пор помню этот случай. Ну вот, Сергей, наверное, все это не случайно.
2: Александр пишет: я был в увольнении. От скуки набрал номер телефона с моими самыми счастливыми цифрами. 67713. Просто так. Коротал время до окончания увольнения. Это было в далеком 1983 году. Трубку взяла девушка. И вот мы уже вместе 43 года. Вот такой судьбоносный звонок за 2 копейки из телефона автомата. Ой, мурашки аж, если
1: так,
2: честно.
1: Алекс пишет: утро доброе. Припоминаю довольно классические случаи. Звонят, говорят, что срок моего договора с оператором связи истекает. Стал проверочные вопросы задавать, попутно прикидываться дурачком с плохой связью. Довел сотрудника до точки кипения. Но мне было весело, пишет Алекс.
2: Альфия пишет: здравствуйте. Самый вспоминающий звонок был лет 15 назад. В то время еще были многие домашние телефоны. Дело было глубокой ночью. В квартире одна. Решила посмотреть фильм «Звонок». Время 3:00 ночи. Сцена в фильме. Девушка дома одна, ей поступает звонок на домашний телефон. А на минутку уже середина фильма. И как бы жутко уже становится мне. И в этот самый момент звонит мой домашний телефон. Звонка я ни от кого не ждала. В общем, перепугалась страшно и трубку не взяла.
1: Что ж, ребят, вернемся к разговору о ваших телефонных звонках. У нас еще впереди летняя премия, у нас впереди новости спорта будут. А сейчас послушаем Сандру в финале часа. Погнали! Погнали!

0: У нас есть новости, у нас есть Вадим Ривман. Послушаем.
1: Да, уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, в России предложили дополнительно выплачивать россиянам по 3-4 минимальных размера оплаты труда после 70 лет. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Общественник уверен, что эти деньги позволят людям заниматься спортом для сохранения здоровья, проходить профилактические обследования и посещать санатории. Возвращение России в международный футбол, похоже, откладывается. Как утверждает британская пресса, ни ФИФА, ни УЕФА не планируют пока допуск сборной и клубов из нашей страны, даже несмотря на рекомендации МОК снять все ограничения. Ранее оставить в силе отстранение россиян решили в мировой легкой атлетике и биатлоне. Впрочем, есть и хорошая новость. Федерация волейбола допустила наших спортсменов до всех международных турниров. Ранее, напомню, 7 июля МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил рекомендации международным федерациям по ограничению участия российских спортсменов в соревнованиях. В Калининградской области бушевал сильнейший за полвека шторм. К ночи ветер уже потерял свою разрушительную силу, но серьезные опасные порывы чувствуются до сих пор. Как пояснили в МЧС, сообщений о серьезных разрушениях не поступало. Накануне весь день в самом Калининграде и ряде городов региона устраняли последствия непогоды. По данным МЧС, ураганный ветер повалил больше 100 деревьев, нарушил график движения пригородных поездов и электроснабжения населенных пунктов. Число школьников, набравших на ЕГЭ 70 и более баллов в этом году, заметно выросло. А об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, более 330 тысяч выпускников получили на экзаменах свыше 70 баллов. Это на 52 тысячи больше, чем годом ранее. Кроме того, стало меньше школьников, которые не смогли преодолеть минимальный порог. Основной период ЕГЭ, напомню, стартовал 1 июня. В этом году школьники также могут пересдать один из экзаменов. Дополнительные дни были назначены на 8 и 9 июля. Ну и последнее. Казахстанский фермер автоматизировал выпас скота. На территории площади около 1500 гектаров работают системы автоматизированного выпаса. Два участка пастбищ оборудованы электроизгородями. Еще два с шарнирными ограждениями. Благодаря этому животных можно содержать без постоянного присутствия пастухов. Для водопоя используются глубинные насосы на солнечной энергии. Они автоматически включаются с наступлением светового дня и обеспечивают животных свежей водой без участия человека. Напомню, все это в Казахстане. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.

0: И до главного сюрприза этого утра остается буквально полчаса, ну, может быть, пару минут больше.
1: Ты же про летнюю премию, правильно?
0: Да, про нее.
1: А я думала про свои новости спорта. Это же тоже каждый раз сюрприз. Ну, хорошо, что ты думаешь больше о парочках.
0: Ну, тогда предупреждайте свою парочку и вступайте в главную игру первой смены. Летней первой смены.

0: смене. Итак, четверг, 9 июля. День проверить на прочность. Главное не поддаваться давлению со стороны, действовать медленно и хладнокровно.
1: Овны, понимание верного направления сегодня придет не через анализ, а через прямое ощущение внутренней правды.
0: Тельцы, сегодня может появиться развилка, когда нужно будет выбирать между двумя путями.
1: Близнецы, посвятите время самоанализу, вы сможете найти ценные для себя открытия.
0: Раки, сегодня стоит снизить ожидания, быть предельно честными со своими единомышленниками.
1: Львы, обращать внимание на идеи и мысли, они могут открыть что-то важное для ваших целей.
0: Девы, сегодня вы можете отчетливо осознать свои мировоззренческие рамки.
1: Весы, настало время отпустить то, что уходит. Попытка удержать старое обойдется вам слишком дорого.
0: Скорпионы, невысказанное в отношениях сегодня потребует признания. Не уклоняйтесь от этого, даже если тема кажется неудобной.
1: Стрельцы, утро может принести новые вызовы, и вам надо предпринять конкретные шаги, а не просто давать обещания.
0: Козероги, попытка делать все по правилам сегодня даст обратный эффект. Позвольте себе выйти за рамки привычной схемы.
1: Водолей, ваша инициатива поможет решить то, что давно ждало своего часа.
0: Рыбы, если утром возникнет напряжение, вообще невероятно, на следующий день вы сможете уладить непонимание.
1: Ну а сейчас тот самый спорт, буквально через несколько минут, о котором мы уже упомянули.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Ну, давайте начнем с новостей спортивно-политического характера. ФИФА и УЕФА пока не планируют допускать Россию к турнирам, несмотря на решение МОК. Более того, европейская организация готова заблокировать предложения такого рода, если они появятся. Ну, сами знаете, кто в основном за это голосовал. Англия, Германия, Франция. Успехов им на чемпионате мира. Да, кавычки ставить или нет, решайте сами. Четвертьфинальный матч чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Норвегии может быть перенесен из-за погодных условий. Запланирована встреча на 12 июля в Майами. Там передают 34, но прогнозируются грозы. Из-за высокой влажности воздуха, по ощущениям, может быть как плюс 43. Но всякое может быть. Посмотрим, перенесут или нет. Роберто Мартинес официально покинул пост главного тренера сборной Португалии после вылета с чемпионата мира 2026. Ожидается, что контракт как минимум на 4 года с национальной командой заключит ушедший из Аль-Насра Жорже Жезуш. Ну, посмотрим. Это пока только слух. Сегодня не пропустите в 23:00 важный матч Франция-Марокко. Да, в принципе, достаточно удобное время для того, чтобы посмотреть качественный футбол. Еще немного о футболе, но не чемпионат мира. Состоялся товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России между московским «Спартаком» и казанским «Рубином». На Лукойл-арене сыграли 0-0. А вот «Зенит» одержал уверенную победу над клубом «Нефчи» в товарищеском матче 12 июля. Да, они еще встретятся с «Цервеной звездой». Игра состоится также на домашней арене «Зенита». Ну и еще новости. Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов, допустила команды к выступлению на турнирах. Теперь вопрос допуска клубов рассмотрит и административный совет Европейской конфедерации волейбола. Будем следить за развитием сюжета. Ну и еще одна новость на финал. Российские пловцы с юниорским мировым рекордом выиграли смешанную эстафету на первенстве Европы и Германии. Имена героев: Егор Прошин, Михаил Щербаков, Ксения Сорокина и Кира Манохина показали время 3 минуты 23,96 секунды. Ребята, о которых должна знать страна. Все, это все новости спорта к этому часу. Дальше обещаем сообщать. Ну и пора переходить к музыке.
0: Физкульт-привет! Первый смене на Ретро-ФМ.

0: столице уже 9:17, и с каждой минуты, с каждой секунды мы приближаемся к главной игре часа. Летняя премия, так на всякий случай напомню, предупредите половинку и потом дозванивайтесь по нашей команде.
1: Ну а если вы хотите быть на связи с нами вообще бесконечно, ничего не пропускать, друзья, у нас есть новое приложение Radio Hub, называется. Заходите в свой магазин приложений, пишите по-русски Radio Hub без всякой регистрации, бесплатно, вы можете оставаться с нами, слушать все программы, всех ведущих 24/7.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
6: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34». 34.
11: Счастье есть.
10: Джанаева, 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение Яндекс.Еда.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Еще один стопроцентный хит Энрике Иглесиаса, великолепно подходящий под плейлист нашего путешествия мечты круиза Ретро FM на Астория Гранде.
1: Ребята, осталось-то вот вообще ничего. 18 число, уже очень скоро. Пойдем по морям, пойдем не одни, пойдем с артистами, пойдем с нашим победителем. 15 человек, еще и плюс один. Ну вау, что намечается уже очень-очень скоро. Астория Гранде, жди нас.
0: А новостей ждать не надо, Вадим Ривман уже рассказывает.
2: Да, обязательно это сделаю. Доброе утро. Итак, Минпросвещение рекомендовало регионам установить дополнительные каникулы для первоклассников. Они могут продолжаться с 15 по 21 февраля следующего года, уточнили в пресс-службе ведомства. Кроме того, для адаптации первоклассников в сентябре и октябре разрешили школам сокращать общее число часов по целому ряду предметов. Речь идет о математике, русском языке, литературном чтении, окружающем мире, музыке и других. Ввоз новых легковых автомобилей в Россию за первые полгода вырос на 25% и достиг 186 тысяч единиц. Об этом сообщили в Автостате. При этом импорт поддержанных машин старше 3 лет за тот же период вырос на 13% до 205 тысяч единиц. Основным поставщиком новых авто остается Китай. На втором месте Киргизия. В сегменте автомобилей с пробегом лидирует Япония. На втором месте Китай. Матч чемпионата мира по футболу в 1/4 финала между сборными Англии и Норвегии может быть перенесен из-за экстремальной погоды. Об этом пишет агентство Mirror. В день игры синоптики прогнозируют до 34 градусов. А с учетом влажности такая температура будет ощущаться как плюс 43. Также ожидаются грозы. Встреча запланирована на 12 июля в Майами. Старт намечен на 0 часов по Москве. Чемпионат мира по футболу, напомню, стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион сборная Аргентины. Тренд на урбанизацию в России дает трещину. Согласно результатам масштабного исследования, подавляющее большинство молодых семей видят свое будущее за пределами мегаполисов. 74% респондентов заявили, что в перспективе ближайших 5-10 лет хотели бы жить в собственном частном доме на природе, и лишь четверть предпочли бы просторную квартиру в центре города. Главным драйвером переезда становится желание растить детей в здоровой обстановке и тотальная усталость от инфраструктурных проблем современных жилых комплексов. Сегодня Том Хэнкс отмечает юбилей. Выдающемуся американскому актеру исполняется 70 лет. Уже в 24 года, в 80-м году, Хэнкс получил одну из главных ролей в фильме «Всплеск». Ну а подлинным прорывом в карьере актера, конечно, стал Форрест Гамп Роберта Земекиса, за роль, в котором Том получил свой второй «Оскар». Однако дальнейшая карьера показала, что Хэнкс способен на воплощение любого типажа. Доказательством этому стали роли в таких картинах, как «Аполлон-13», «Игры джентльменов», «Шпионский мост» и многих других. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. Далее первая смена на Ретро FM. Всем отличного дня.

0: Многие сейчас жалуются на лето, будто погоды не хватает или солнце недостаточно светит, но точно не слушатели Retro FM, потому что у каждого слушателя, у каждой семьи есть своя возможность выиграть до 25 тысяч рублей в нашей настоящей летней премии и поднять настроение себе и всей семье.
1: 23-24-883, код Москвы 495. Звоните, чтобы хотя бы денег хватало.

0: сегодня, возможно, на 25 тысяч рублей претендует у нас Анна и Руслан из Московской области. Здравствуйте!
1: Добрый день,
2: доброе утро.
0: А куда собираетесь отправиться отдыхать из Московской-то области? Расскажите.
1: Конечно, к морям поедем в сентябре. В Пицунду.
2: Мне кажется, там сказали Тула или нет?
0: В Пицунду. А скажите, вы как предпочитаете? Вот больше на автомобиле добираться или поезда, самолеты?
3: Мы фанаты РЖД.
0: Фанаты РЖД. Хорошо. Но там, в принципе, достаточно большой-то чемоданчик можно с собой взять, а то и два. И вот сейчас надо будет потренироваться, собрать вещи для того, чтобы, а, они помещались в чемодан, и, б, они начинались на одну букву, которую мы вам назовем. Только сначала определитесь, кто начнет эту игру. Нам же по очереди надо эти вещи называть и перекладывать в чемоданчик. Анна или Руслан, кто на себя возьмет эту участь?
1: Руслан, ну давай ты.
3: Я огурцы.
0: Сама давай.
1: Ну хорошо, давай.
0: Так, хорошо, Ань, давайте. Да, мы вам желаем удачи, вам обоим. Сначала Анна называет вещь, затем Руслан, снова Анна. И так очень-очень быстро. У вас 25 секунд есть для того, чтобы собрать как можно больше вещей. До 25 тысяч рублей можно выиграть.
2: Готовы?
1: Готовы.
2: Ну что ж, сегодня все предметы должны начинаться на букву И. Ирина, поехали.
1: Ириску.
2: Так. Руслан, давайте. Инструмент возьмем какие-нибудь с собой.
0: Ну, Руслан, вы можете просто согласиться.
2: Инструменты взяли.
0: Хорошо.
2: Так, далее.
0: Анна.
1: Ну, можно какого-нибудь инопланетянина маленького положить.
2: Допустим. Руслан, ну.
0: Иголочку, может, возьмем, там вдруг зашить что-то надо будет.
3: Конечно, обязательно. Иголочку.
0: Да.
2: Кай подумал, ну кай, в целом можно. Игрушку, иголку, инструменты и ириску. Вот такой вот странный, но интересный набор, который с собой возьмут ребята.
0: По-моему, 4, да, успели
2: летом
0: положить.
2: Да.
0: Ну что ж, вы получаете летнюю премию в размере 4000 рублей от Retro FM. Мы вам желаем классно отдохнуть летом в Пицунде. Так в Пицунде, где решите, вот там пусть отдых и получится у вас на все 100. Я напоминаю, что любой слушатель Retro FM может кого-нибудь из своих подговорить, ну, свою половинку в первую очередь, с кем планируете отдых, для того, чтобы поучаствовать в нашей супер-игре «Летняя премия», в которой каждый день можно выиграть до 25 тысяч рублей.

0: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
1: В Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
0: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка.

0: до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Телефон рекламной службы Retro-FM Владикавказ 54-11-00.
7: Прочитаем.
8: Реклама.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
14: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
15: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
16: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
17: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
18: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
20: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗМосквич». Не оферта.
21: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
22: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто.

0: выгоднее с Prime.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня мы обсуждаем телефонные разговоры. Самые интересные, необычные, запоминающиеся, а может быть, случайный звонок, который повлиял на вашу судьбу. Напишите свою историю в наших социальных сетях.
2: Так, значит, один раз Надежда нам говорит, звонок в квартиру, трубку взял мой маленький двоюродный брат. Пору дисковых телефонов. Еще женщина, понимая, что не туда спросила, сказала, мальчик, у вас какой телефон? И он сказал, серый.
1: Артем пишет, я просто раньше в школьные времена другу ставил CD, включал на полную и говорил, ну как тебе, музон? При этом говорили мы по домашнему телефону, и когда родители счет видели, спрашивали, что так можно долго делать по телефону. Артем, ну, ради воспоминаний, как минимум, да, не зря это делали.
2: Да раньше вообще, мне кажется, мы разговаривали по 100 тысяч часов, и ничего. Так, у меня где-то были сообщения еще про любовь. Ой-ой-ой, так много людей, оказывается,
1: Андрей пишет, самые лучшие воспоминания о телефонных звонках – это детские, когда набирали любой номер и спрашивали, это зоопарк или а почему обезьяна у телефона и тому подобное. Тогда были такие милые, безобидные розыгрыши. А теперь телефоны в основном ассоциируются с мошенниками, к сожалению. Да, бывает, Андрей, такое.
2: Антон говорит, здравствуйте, Ретро-ФМ. Первый звонок случился, когда я обменялся номером телефона с нынешней любимой женой. Мы тогда созвонились и встретились. Ходили на свидание, потом стали жить вместе. Передаю своей любимой супруге Любочке огромный привет. Очень скучаю. Слушай, какое количество людей познакомилось случайно, нажав какую-то не ту кнопку.
1: Вот отдельно, это, конечно, да. Прекрасно. Хочется изобретателю Александру Беллу сказать спасибо. Все эти семьи наверняка ему сейчас говорят спасибо человеку, который так изменил нашу жизнь. Будем ждать ваши новые истории в социальных сетях. Еще напоминаю, что сегодня четверг, день кинопремьер. Обязательно посоветуем вам чего-нибудь через несколько минут на Ретро-ФМ. Не пропустите. Ну а сейчас будет Шора.

0: 9.10. Переходим к самому киношному часу первой смены, но сначала будут новости. И сейчас в главной роли Вадим Ривман. Давайте послушаем.
1: Да, расскажу обязательно о новостях. Доброе утро. Итак, развитие военного и экономического сотрудничества России со странами Африки сегодня будет обсуждаться на переговорах в Мозамбике. В столицу страны этим утром прилетел Сергей Лавров. Министр иностранных дел проведет серию встреч с руководством республики. Лаврову привет, президент Мозамбика. У наших стран много взаимных интересов. В прошлом году Россия подтвердила, что готова активно содействовать укреплению обороноспособности Мозамбика. Другой общий вопрос – энергетика. Как ранее заявлял президент республики, власти готовы привлечь «Газпром» для развития проектов в стране. Рособорнадзор разрабатывает модель проведения обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев. Он напомнил, что в девятых классах будет обязательно устный экзамен по истории. Он стартует с 2028 года. Музаев подчеркнул, что ведомство планирует с каждым годом усиливать роль истории и исторических знаний у школьников. Все виды пенсий будут повышены в России в следующем году, однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации. Об этом сообщил доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты Людмила Иванова-Швец. Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсий для работающих граждан. Иванова-Швец уточнила, что привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января в 2027 году предусмотрено два этапа – 1 февраля и 1 апреля. Скоротечные дожди и неустойчивая погода ожидаются сегодня в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что максимальная температура воздуха в столице составит плюс 21. Ранее в гидрометцентре сообщили, что температура воздуха в московском регионе к концу недели может подняться до плюс 31, но пройдут кратковременные дожди, а местами даже прогремят грозы. Ну и последнее. Велосипеды будут выдавать школьникам Казахстана за прочитанные книги. На юге страны для детей организовали необычную акцию. Сначала в областной библиотеке дети выбирали книги по интересам, однако оценивали участников не по количеству прочитанного, а по качеству усвоенного материала. Школьники пересказывали произведения, отвечали на вопросы жюри. Книжная акция стартовала в начале июня. В чтении конкурсанты соревновались как бегуны на марафоне. В финал вышли 22 человека. Каждый из них открыл для себя больше 10 произведений, ну и каждый получил по велосипеду. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: Чего мы еще сегодня не делали, так это игру на скорость не устраивали, в которой мы разыгрываем смарт-часы, обратный отсчет называется.
1: Друзья, вот, ну я сразу же залезла, да, чтобы дальше рассказать.
0: А еще сегодня четверг, день кинопремьер, мы еще расскажем вам, что можно посмотреть интересно. Ну, конечно, по нашему мнению. И суперхиты.
1: И, конечно же, мы сегодня разговариваем о звонках. Ребята, 1877 год. Изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию. И вот расскажите нам о том, какой-нибудь самый необычный звонок, который у вас случился, который вашу жизнь изменил. Такое количество людей познакомилось, оказывается, и поженилось из-за вот таких случайных звонков. Пишите нам во все соцсети, и мы очень скоро все прочитаем.

0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: 9 июля, четверг. День проверить на прочность. Главное не поддаваться давлению со стороны, действовать медленно и хладнокровно.
2: Умные. Понимание верного направления сегодня придет не через анализ, а через прямое ощущение внутренней правды.
1: Тельцы. Сегодня может появиться развилка, когда нужно будет выбирать между двумя путями.
2: Близнецы. Посвятите время самоанализу, и вы сможете найти ценные для себя открытия.
1: Раки. Сегодня стоит снизить ожидания и быть предельно честными со своими единомышленниками.
2: Львы. Обращайте внимание на идеи и мысли, они могут открыть что-то важное для ваших целей.
1: Девы. Сегодня вы можете отчетливо осознать свои мировоззренческие рамки.
2: Весы. Настало время отпустить то, что уходит. Попытка удержать старое обойдется вам слишком дорого.
1: Скорпионы. Невысказанное в отношениях сегодня потребует признания. Не уклоняйтесь от этого, даже если тема кажется неудобной.
2: Стрельцы. Утро может принести новые вызовы, а вам надо предпринимать конкретные шаги, а не просто давать обещания.
1: Козероги. Попытка делать все по правилам сегодня даст обратный эффект. Позвольте себе выйти за рамки привычной схемы.
2: Водолей. Ваша инициатива поможет решить то, что давно ждало своего часа.
1: Рыбы. Если утром возникнет напряжение в общении, вероятно, на следующий день вы сможете уладить непонимание.
2: Ну что, друзья, через несколько минут мы вам расскажем про кино в нашей рубрике «Киноскоп».

0: рассказываем о киноновинках именно этой недели.
1: Так, ну что, друзья, мы, Саша, посмотрели за вас трейлеры, почитали рецензии. Сейчас расскажем о фильмах, которые стоит посмотреть, ну, по нашему мнению.
0: Я бы предложил посмотреть остросюжетный триллер «Кодекс Данте». В некоторых местах его называют «Рукой Данте», «Ограничение 18+.» Ну, здесь нужно вслушаться в звездный состав. Аль Пачино, Джон Малкович, Галь Гадот, Джерард Батлер, Оскар Айзек, Аквамен, Джейсон Момо там тоже был замечен. А еще Мартин Скорсезе появляется в образе мудрого старца. Ну, каким сюжетом можно этих ярчайших деятелей кино связать? Не знаю. Ну, например, таким. Ник, писатель из Нью-Йорка 21 века, отправляется в опасное путешествие после того, как мафиозный босс поручает ему украсть рукопись божественной комедии, написанной рукой самого Данте Алигьери. В это время Данте в 14 веке ищет вдохновение для создания своего величайшего произведения. Каждого из мужчин неосознанно связывает через время их одержимость любовью, красотой и божественным. Сюжет запутан, но уже ради людей стоит посмотреть и последить за ним.
1: 100%. Слушай, я скажу честно, я не буду сегодня говорить про полный метр, я тоже посмотрела все, что выходит завтра. Мне, ну, как-то вот кроме Данте ничего и как будто бы не приглянулось, а мы с вами тут за честность, поэтому я вам лучше расскажу про сериал, который мне показался очень классным, я его недавно посмотрела, называется он «Первая ракетка» с Данилом Козловским, естественно, и молодой, очень классной, талантливой актрисой Полиной Гухман. А, да, естественно, тут 16+, идет маркировка, хотя вообще оно про спорт. Я, честно, прям за один день на даче съела, там, по-моему, 8 серий есть. О чем вообще сериал? 17-летняя теннисистка Катя вынуждена бросать спорт. У нее достаточно необеспеченная семья, нет денег, нет связей, нет желания, на самом деле, бороться за мечту о мире большого спорта. И она, знаете, такая делает из этого спорт для выживания. Она притворяется новичком, едет на частные корты в Москве, обыгрывает богатых любителей и получает деньги. Ну, в общем, свидетели одного из таких поединков становится бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников, собственно, Данил Козловский. Он устал, он давно мечтает найти какого-нибудь одаренного ученика. Увидел Катю, понимает, что это тот самый неограненный алмаз, его шанс вернуться в мир большого спорта, но у нее, естественно, характер еще тот. И еще там есть очень серьезный элемент драмы, не буду о нем рассказывать, вот, вы лучше сами все посмотрите. В сериале, на самом деле, очень много спорта, много, если честно, обидной правды про большой спорт, в том числе про связи, про деньги, но все равно очень много светлого и того, что дает надежду. Короче, от меня такой сильный рекомендацион.
0: Это был Киноскоп на Ретро FM. Смотрите хорошее, качественное кино. Кино.

0: Бывают хиты, которые хороши во все времена и при любой погоде. Бонни и М продолжают спасать это лето для вас.
1: А если погода не нравится, хочется куда-нибудь уехать на моря, пойти на удаленку, а начальник говорит, нет, а я хочу, чтобы ты был в офисе. А ты такой, да почему? Я же могу все это с компьютера делать. Он такой, ну, потому что есть причина. Ученые нашли неожиданную причину, почему же некоторые начальники так не любят удаленку. И вы не представляете, что это. Во-первых, это было прям целое исследование. Компания из списка Fortune 500, вернее, показала, что, ребята, ну все, нам нужны всем психологи. Чем сильнее у руководителя выражен нарциссизм, чем чаще он выступает против удаленной работы. Говорят, что дело-то не только в продуктивности, да, а тут еще любовь к живому общению. Начальнику очень важно все контролировать, чувствовать какую-то свою власть. Ну и сложнее это делать, конечно же, когда сотрудники работают из дома, поэтому они чаще требуют вернуть всех в офис. Ну и вот авторы исследования говорят, что среди факторов именно нарциссизм оказался самым заметным.
0: Но, судя по всему, в последние годы нарциссов, к счастью, стало меньше, учитывая, как удаленка распространилась, и все-таки скольким тысячам, да, я думаю, даже миллионам позволено работать удаленно.
1: Какая хорошая тенденция.
2: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
6: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
7: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучие.
8: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
12: Свадьба или новоселье?
11: В Хоумберри все для отличного приданого
12: или идеального домашнего пространства.
11: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
12: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
11: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
12: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
11: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
12: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
13: Подробности акции у продавцов-консультантов.
14: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
15: Все для уверенной победы.
14: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.
16: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Великолепная комбинация на Retro FM продолжает первую смену. Хочется напомнить, что в минувшее воскресенье 6 июля солистка комбинации Татьяна Иванова была в гостях у Макса Ковалевского. Запись дорогих гостей можно послушать на нашем сайте retrofm.ru. Да и не только это, если честно. Там же есть еще программы Ю. Это для настоящих меломанов. Если вы хотите глубже погрузиться в историю создания той или иной группы, ну или стать свидетелями великолепной карьеры одного из исполнителей легенд Retro FM. Половина одиннадцатого. Новости. Вадим Ривман. Послушаем.
1: Обязательно буду. Да, доброе утро. Привет. Итак, материнский капитал проиндексируют с 1 февраля следующего года. Прогнозный размер индексации составляет около 5%. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, расчет идет по фактической инфляции за этот год. Депутат отметил, что индексация затронет и остаток средств на сертификате, если семья использовала капитал частично или пока не распорядилась им. После февральского пересчета доступная сумма в личном кабинете увеличится автоматически, подавать отдельное заявление не потребуется. В России планируют унифицировать юридическое образование. В рамках реформы объединят дублирующиеся специальности в единое направление под названием юриспруденция. Таким образом, будет сформировано общее ядро базовых юридических дисциплин, уточняет Интерфакс. В дипломе будет указываться конкретная квалификация, а срок обучения по профилю составит 5 лет, сообщили в Миноборнауки. Перебои с электроснабжением возникли во всех округах Херсонской области. Об этом рассказал губернатор Владимир Сальдо. По его словам, часть муниципальных округов обесточена полностью, часть частично. Он подчеркнул, что на местах уже работают энергетики и аварийные службы. Они делают все возможное. Названы лучшие вузы России. Национальный исследовательский университет ИТМО, а также Высшая школа экономики и Российская экономическая школа возглавили рейтинг лучших российских вузов в этом году. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на проведенное исследование. Около 9 тысяч студентов и выпускников из 47 вузов оценили свои университеты по качеству образования, карьерным возможностям и готовности к выходу на рынок труда. В рейтинг также попали МГТУ имени Баумана, МИСИС и МГУ имени Ломоносова. Потребление алкоголя в России в июне упало до нового минимума. Это следует из подсчетов РИА Новости. По данным статистики, россияне с начала года сократили употребление спиртного примерно на пол-литра, до 7,5 литров на душу населения за последний год. Настолько низкое потребление до этого было в 97-98 годах. В открытом доступе данные до 2008 года, основанные на ограниченной базе, учитывающие только официальные продажи спиртного. При этом в 90-х значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор. Еще курсы валют: доллар 76.13, евро 86.90. А далее первая смена на Retro FM. Я желаю всем доброго утра и хорошего дня.

0: которая еще не наговорилась и которая еще не наигралась. Это я про первую смену.
1: Друзья, у нас впереди обратный отчет. Наша очень быстрая игрушка, где за 10 секунд нужно отвечать на вопросы. Ну и за это получать призы, значит, суперприз. Это смарт-часы от RetroFM или поощрительный подарок. Это фирменная футболка RetroFM. Звоните 23-24-883, код Москвы 495.
2: RetroFM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение RetroFM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Обратный отчет в первой смене.
1: Начинаем самую быструю из наших игр. Обратный отчет, который можно получить смарт-часы. Это если все три раунда успешно пройти. Если два раунда, то фирменная футболка от Retro FM. Биться за призы будет Алина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, доброе утро. Вы как думаете, вот на что сегодня наиграете?
2: Я настроена на максимум.
3: Ну, супер. Давайте с таким настроем и начнем.
1: Итак, Алин, готова?
2: Конечно.
1: После фразы «обратный отчет пошел» у вас 10 секунд на выполнение задания. Поехали.
3: Так, и что же, давайте еще быстренько про подарки напомним. Значит, смотрите, суперприз смарт-часы, поощрительный приз фада, фирменная футболка. Вот, ну, тогда назовите три российских вуза. Обратный отчет пошел.
2: МГУ, Баумана и ФМБА.
1: Какая? Что, да, расшифруйте, не расслышали.
2: ФМБА.
3: Так, а что это за вуз? Ну, он наверняка существует, их очень много в России, просто уже чтобы знать.
1: Это медицинское, имеете в виду?
2: Да.
1: Или что? Многопрофиль. Ну, хорошо, хорошо. А давайте четвертый назовите так, чтобы вот совсем точно было.
3: Рядом с МГУ кто у нас всегда борется?
1: Дипломаты-то, а? Откуда?
2: Не помню.
3: Первое правильное.
1: МФЮА, да?
3: МФЮА, ну, а что
1: да,
3: не назвали?
1: Засчитано, да. Ну что, у нас вопросы к агентству, если ФМБА берем, Федеральное медико-биологическое агентство. Тут есть такая подсказка в интернете. Ладно, переходим ко второму раунду.
3: Итак, смотрите, второй раунд, как всегда, у нас посвящен чему-нибудь, что нужно дополнить. Сегодня это известные фразы. У вас также будет 10 секунд для этого задания. Если готовы, то обратный отсчет пошел. Хлеб всему?
2: Голова.
3: 7 бед, 1...
2: Один.
3: Береги честь с молоду, а платье?
2: Снова.
3: Ну, тут
1: три
3: было быстренько.
1: Хорошо, хорошо, уверена. Вот так и третий раунд. Давайте завершим, чтобы не было никаких вопросов, и смарт-часы отправились к вам домой.
3: Да, смотрите, летом уже на чем-то плавали, купались как-то вот, ну, в водоемы, окунались.
2: Открыли пляжный сезон.
3: Открыли. Очень хорошо, потому что третий раунд будет посвящен плавательным средствам. Ну, вдруг вы видели уже что-нибудь у себя на водоеме. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать три названия водного транспорта. На чем там плавают, ходят по воде. Обратный отсчет пошел.
2: Катер, так. Саб и каяк.
3: Ну, все.
1: Ну, вы прям на опыте.
3: Это вообще было быстрее даже, чем 10 секунд. Вы
1: это
3: сказали?
1: Смарт-часы.
3: Да,
1: так звучат смарт-часы. Поздравляем, Алина. 3 из 3, как и договаривались. Суперприз, да. Совсем скоро так запакуется и аккуратненько отправится по вашему адресу, который вы сейчас скажете нашему редактору. А потом, чтобы не отвлекаясь, сосредоточьтесь на музыке, потому что сейчас будет «Мираж». Наступает ночь на Retro FM.
0: Обратный отчет в первой смене.

0: 10:48, буквально несколько минут назад, Алина из Московской области совершила звонок и стала богаче на смарт-часы благодаря игре «Обратный отчет». А кто-то пару месяцев назад дозвонился и выиграл круиз на Retro FM. Да вообще много судьбоносных звонков случается в прямом эфире в первой смене на Retro FM.
1: Собственно, друзья, вот такая у нас сегодня и тема. Ведь в 1877 году изобретатель телефона Александр Белл создал телефонную компанию, самую первую. И сегодня мы говорим о том, какой у вас был самый запоминающийся телефонный разговор. Или, может быть, когда случайный звонок повлиял на вашу судьбу. Возможно, вы тоже дозванивались на Retro FM. Пишите нам во все соцсети. Очень скоро мы прочитаем.
2: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
3: Проверяем знаменитости на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
3: Любимой музыки много не бывает.
14: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
3: Retro FM 70-е.
14: Retro FM 80-е.
3: Retro FM 90-е.
14: Retro FM Sanremo. И вечеринка Retro FM.

0: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
1: 12+.
0: RetroFM.

0: на Ретро-ФМ.
1: Сегодня мы телефонные звонки обсуждаем. Самые судьбоносные, самые необычные, может быть, самые веселые. Истории ваши из соцсетей. Вот, смотрим, Олег пишет. Было много случаев, когда или случайный звонок, или мне кто-то позвонил, и это в хорошем смысле повлияло на мою жизнь. Телефон так же, как огонь. Результаты зависят от того, как им пользуются. Не обязательно плохой, потому что, например, огонь, он помогает в обогреве жилья, приготовлении еды. Вот такое интересное сравнение от Олега.
2: Так, Ольга пишет. Я однажды очень давно нашла телефон. Он был, ну, очень дорогой и непривычный какой-то. Я таких даже не видела никогда. Естественно, заблокированный, позвонить с него нельзя. Дождалась, чтобы мне позвонили. Телефон был министра. Не скажу какого. Приезжали забирать с мигалками, как в фильме.
1: Марин пишет. Доброе утро. Звонит мошенник, называет трудновыговариваемую фамилию. Строго спрашивает, знаком ли мне этот человек. Я отвечаю, да, это моя сестра-близнец. Что натворила? С другой стороны трубки пауза, потом нервный смешок. Как это? Ну, жизнь вообще штука непредсказуемая. Ну, все, мошенник бросил трубку. Не узнал даже, что натворила.
2: Так, Азат нам пишет. Мне по делам позвонила женщина. По телефону общались строго по делам. 3 недели, а потом увиделись. Мы тут же развелись со своими и стали жить вместе. Было 20 лет назад. Вот такая вот любовь по телефону случилась, вернее, после.
1: Угу. Так, хорошо. Татьяна пишет, один раз не ту цифру набрала и попала в другую страну. Ну, я надеюсь, что вы не на большую сумму денег попали из-за этого межгорода и межстранных связей.
2: И давайте самое последнее коротенькое прочитаю. Нина нам пишет, самый шокирующий звонок был сегодня. Я дозвонилась на Retro FM, сыграла игру Fake Control и выиграла. До сих пор не верю. Все, Нина, надо верить.
1: Да, и надо совершать вот такие звонки для того, чтобы менять свою судьбу. Всем спасибо, кто делился своими историями. Это можно обсуждать и дальше в наших социальных сетях. А первая смена сегодня заканчивает свой час, свой день. И завтра в пятницу в 7 утра, как всегда, будем на месте.
2: До встречи!

0: Тук-тук. Можно к вам? Это Ретро-ФМ. 11 часов в Москве. Прямо сейчас свежая актуальная информация. Дмитрий Королев все расскажет. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Российские власти вернулись к идее о годовой отсрочке на взыскание долгов приставами. Как передает РБК, речь идет о законопроектах, разработанных еще в конце 2024 года. Если должник не расплачивается по обязательствам в срок, то в рамках исполнительного производства приставы могут списать деньги с его банковских счетов или арестовать имущество. Минюст предлагает запретить кредиторам обращаться к приставам сразу после появления просрочки. Мораторий на принудительное взыскание хотят установить на год. Обязательный устный экзамен по истории появится у девятиклассников с 28 года. Об этом напомнил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Сейчас, по его словам, отрабатываются модели его проведения. По информации Минпросвещения, новый экзамен станет формой допуска к ОГЭ, а его цель – проверить понимание исторических процессов. Все задания будут составлены на базе учебников. В Сербии пообещали не отменять безвизовый режим для россиян. Об этом заявил министр правительства республики Ненад Попович. Он подчеркнул, что по итогам первой половины текущего года россияне занимают первое место в списке самых частых гостей Сербии. Попович напомнил, что появляются новые способы добраться из России в Сербию. Авиарейсы связывают европейскую страну с Москвой, Петербургом, Казанью, Сочи и Нижним Новгородом. Китай готов продолжать сотрудничество с Россией по защите панд. Ответ на запрос журналистов о судьбе знаменитой обитательницы московского зоопарка панды Катюши пришел из китайского МИДа. Согласно действующим правилам, рожденные за рубежом детеныши этих животных могут оставаться в принимающей стране до 4 лет. Однако в дипведомстве республики подчеркнули, что в России бамбуковые медведи окружены невероятной любовью, что очень помогает укреплению дружбы между российским и китайским народами. Ну а ростовский пенсионер решил завещать квартиру, автомобили и банковские накопления своему коту. Рыжий барсик стал для пожилого мужчины практически единственным членом семьи. Хоть российское законодательство и не позволяет оставлять имущество животным, владелец вправе включить в завещание особое предписание, то есть оставить наследство тому, кто обязуется взять на себя заботу о коте. Ростовский пенсионер доверил это своему давнему соседу по подъезду. И о валюте. На этот четверг доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87.35. Пока все, а далее на Ретро-ФМ. Встречайте, Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Знаменитая Юмаха. Юмасон. Кстати, эта песня легендарная в самом начале должна была называться совсем по-другому. По задумке Дитера Болина название должно было звучать как «My love is gone». «Моя любовь ушла» или «Моя любовь прошла». Но потом появилась вот то самое теплое «You're my heart, you're my soul». «Ты мое сердце, моя душа». Кстати, в свое время, когда эта песня вышла в 84 году, скептики некоторые, ну, из критиков музыкальных, очень относились недоверчиво к этой песне. Считали, что это никакой не хит, и вряд ли что-то получится с этой песней. Но вот видите, как время-то показало. Уж в нашей стране, тем более, да вообще много где. Миллионными тиражами был продан трек, по-моему, что-то около 8 миллионов продаж у этой песни. Знаменитый Modern Talking. Дальше с нами тоже люди талантливые и знаменитые Баккара Скоро, «Отпетые мошенники», Альбана и Рамина Пауэра на подходе. Прямо здесь, на Ретро-ФМ, так что никуда идти не надо. Оставаться всем на своих местах. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве же 11 часов и 20 минут.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще две комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова, 72. Круглосуточно.
3: В медицинском центре Орикс теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

Однажды в 87-м году еще мало кому известная в мире австралийская актриса Кайли Минок исполнила вот эту песню на благотворительном концерте, и это в конечном итоге привело к подписанию первого в ее жизни крупному контракту и выпуску успешного трека, вот этого трека, The Locomotion. Позже, в 88 году, это уже было перезаписано официально для мирового рынка. Locomotion — такое безумное движение. Ну, в хорошем смысле, в лучшем из смыслов. Ну, кстати говоря, по поводу передвижений, есть что важное напомнить, друзья. Дело в том, что все мы знаем, что круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры, наши слушатели, те, кому повезло, те, кому посчастливилось, те, у кого получилось, отправиться в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена», любимых артистов. Как все там будет происходить? Что там? Почему и зачем? Все расскажем обязательно. Главное — следить за эфиром. Делать мы это будем в том числе и в соцсетях Retro FM. Так что, пожалуйста, следите за нашими новостями.

0: Очень-очень известный итальянский коллектив Рики Повери, Дан Дан, не менее известная песня. Интересно, кстати говоря, что вот этот образ богатых и бедных, ну, Рики и Повери, отрабатывался в том числе и в костюмах участников, когда они выходили на сцену. Костюм бедняка, костюмы богатых, все это было визуализировано. А мы с вами богаты, знаете, вот, ну, как минимум, и, кстати говоря, это то, что нужно, это то самое богатство, которое нужно абсолютно всем, музыкой. Здесь, на Retro-FM, продолжаем наслаждаться самыми классными песнями последних десятилетий. Скоро присоединится Владимир Маркин, группа Space, да много чего еще обязательно появится. Сегодня, в четверг, 9 июля, меня зовут Юрий Гурьянов. Всем хорошего, отличного дня.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2.
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Полдень в Москве, полдень в Москве. Это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Оформить домовладение на участке в собственность по упрощенной процедуре можно до 1 марта 2031 года. Об этом сообщает МинЖКХ топливо и энергетики Северной Осетии. Благодаря закону о дачной амнистии владельцы могут зарегистрировать жилой дом, предоставив только технический план, подготовленный кадастровым инженером, и документы на земельный участок. Упрощенный порядок позволяет легализовать даже давно построенные объекты, в том числе в случаях, когда строительство было начато без предусмотренных ранее уведомлений. После регистрации в ЕГРН собственник получает полные имущественные права и может оформить прописку по месту жительства. Более 6 миллионов рублей задолженности по заработной плате взыскали судебные приставы Северной Осетии. Как сообщает пресс-служба ведомства, за первое полугодие на исполнении находилось около 200 производств о взыскании долгов по зарплате. В результате проведенных мероприятий завершено и прекращено 118 производств. Новый детский сад на 120 мест строится в селении Куртат. Об этом сообщает Минстрой Северной Осетии. На объекте выполнено устройство фундаментов, перекрытий и колонн. Проведены облицовка кирпичом и остекление. Установлены внутренние сети отопления и электроснабжения. В настоящее время ведутся работы по стяжке полов, штукатурке стен, а также монтаж вентиляционной системы. В выставочном зале Национального музея Республики открылась персональная выставка художницы Мадины Бегуловой «Ускользающая реальность». В экспозиции представлены работы, выполненные в технике сюрреализма. Полотна художницы рассказывают тему внутреннего мира человека, его переживаний, подсознания и поиска собственного пути. Посетить выставку можно до 26 июля. Заур Беслякоев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе Ю-20. Об этом сообщает Минспорта Республики. Соревнования проходят в Северной Македонии. Наш спортсмен завоевал золото в весовой категории до 82 килограммов. В финале он победил соперника из Беларуси со счетом 8-0. Добавлю, Беслякоев ранее уже становился победителем на первенствах мира Ю-17 и Ю-20, а также побеждал на первенстве Европы Ю-15. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 76 рублей 40 копеек, курс евро 87 рублей 35 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Дискаскадеры.
1: Мы, конечно, все с вами в каком-то смысле каскадеры и улыбаемся, естественно, где-то по ремонтируемым тротуарам скачем, как козлики и козочки, где-то в общественном транспорте тоже протискиваемся, там, где уже до нас человек 100 протиснулось примерно, но ничего, зато проснувшись, приходим на работу, ну или куда вы там приходите. Кстати, вы же не забывайте просыпаться вместе с нами, тем более, что у нас есть целое специальное утреннее шоу для этого, первая смена называется. Рита и Саша приходят с подарками, шутками, еще и темы интересные не забывают обсудить. С 7 до 11 всем быть по будням на Ретро FM, в том числе и завтра, в пятницу. О, а завтра уж пятница? Ничего себе, вот это... А когда успела неделя, скажите мне, пожалуйста, пролететь? Как это... Мы ж только начали.

0: так не годится, мы еще хотим поработать, не надо. Правда, а тут выходные какие-то непонятные приближаются. Но, с другой стороны, наверное, пусть приближаются тогда, раз пришли, чем мы их будем выгонять.
1: Да, не будем мешать.
0: Ждем под музыку. Юрий Шатунов, Брайан Адамс и Сиси Кейч уже скоро. Меня зовут Юрий Гурьянов. Жду, вместе с вами сижу. Это Ретро FM.
2: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
4: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б.
5: Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
6: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам! Здоровья и благополучия.
7: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Осетия. Место, где отдых вкусный.
10: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
11: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Австралийская группа Man at Work. Интересно, что песня Down Under, вот эта, была выпущена в год Московской Олимпиады в 80-м. Ну, и несмотря на то, что в 86-м году довольно скоро группа Man at Work распалась, а вот в 2000-м году ребята, представляете, объединились для того, чтобы выступить на церемонии закрытия другой Олимпиады у себя на родине, в Сиднее. Тогда на стадионе звучал именно вот этот трек Down Under. Выступление посмотрели в прямом эфире более 2 миллиардов человек по всему миру. Мы с вами продолжаем наслаждаться классной музыкой. В эфире Retro FM. Скоро Виктор Салтыков и Электроклуб. Группа Абба. Да мало ли еще чего хорошего прозвучит здесь, в эфире Retro FM. Сегодня в четверг, 9 июля.
1: Программа с Юрием Гурьяновым.
0: На этой неделе расскажу про Адриано Челентано. Как начиналась карьера легендарного итальянца и что такое Prison Call in Nancy Nanciuso? Узнаете в субботу в 13 часов.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Retro FM.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб «Сайбер Икс».
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: «Сайбер Икс» на Барбашова, 72.
5: Круглосуточно.
6: Как отлично провести выходные?
7: Конечно, в «Алания Синема».
6: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
7: Уютные кинозалы, невероятный звук
6: и великолепная картинка.
7: Ежедневно с 10 утра.
6: «Алания Молл».
7: Московское шоссе, 3К.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Where do you go? No mercy. Retro FM. Куда ты идешь? Ну, а следующий вопрос получается. Зачем ты это делаешь? Нафига тебе это нужно? А все очень просто. Зарплата, друзья мои, сама себя не заработает. Ну, это как вариант. Но те, кто в отпуске сейчас, конечно, улыбнулись, потянулись и продолжили отдыхать. Ну, ничего, ничего. Все успеем. Ну, где-то там в порядке очереди, понятно. Подождем своих дорогих коллеженек, пока они там все наотдыхаются как следует. А потом и мы с вами. Кстати, музыка классная, предназначена для всех. Даже для тех, кто отдыхает. Да, нам не жалко. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет. Всем Retro FM.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уэйн Стомарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

простой паровоз. Не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми.

0: Так, сколько там натикало? 13 часов? Хотя, с другой стороны, сколько натикало, столько натикало. Все наше. Мы в любом случае будем знакомиться с новостями. Поможет нам в этом вопросе Дмитрий Королев. Он уже здесь. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В России появится день детской книги. Соответствующий проект указа должно подготовить правительство. Поручение сегодня дал глава государства. А также Владимир Путин поручил включить курс «Русский язык как государственный» в программу вузов. А Рособрнадзору следует проанализировать, насколько школьные учебники по русскому языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ. Дополнительные меры поддержки получит и развитие «Русский жестовый язык». Со стажерами в организациях и предприятиях будут заключаться срочные договоры на полгода. Госдума приняла закон, регулирующий особенности работы выпускников колледжей и вузов. Срочный договор нужно заключить не позднее одного года после окончания учебного заведения. Это право сохранится за теми, кто ушел в декрет, мобилизован или временно нетрудоспособен. Проект новой армянской конституции подготовят и опубликуют до конца года, правда, конкретных сроков нет. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он отметил, что обнародование документа было решено отложить из-за парламентских выборов. Среди нововведений называются, в частности, отказ от упрощенного получения гражданства, изменение системы социального обеспечения и здравоохранения. Но я отмечу, первая конституция в Армении была принята в 1995 году. Дважды в нее вносились изменения. Печальное известие пришло из Великобритании. Не стала легендарной певица Бонни Тайлор. 74-летняя исполнительница скончалась после продолжительной болезни. Ее отличительной чертой стал узнаваемый хрип.

0: Альбана и Рамина Пауэр. «Ламоре э» – «Любовь есть» или «Любовь это». Ну, а дальше каждый сам для себя находит объяснение, что же такое любовь. Кстати, я нашел тут итоги опроса от ВЦИОМ. На нем мы с вами, ну, выясняется, насколько мы с вами любвеобильны, в принципе. Значит, есть четыре категории основные. Смотрите, первая – это холодные, такие снежные королевы и короли, их 20% примерно. Есть умеренные романтики, их больше всего, около 50%. Они ценят качество, а не количество любви. Еще одна категория – это пылкие натуры. Это уже около 20%. Они влюбчивые, тактильные, ну, немного не дотягивают до ловеласов. А вот, собственно, четвертая группа – это и есть ловеласы. Тоже их довольно много, кстати, 10%. Такая немногочисленная, но любвеобильная группа. Пылкие натуры. Вот надо понимать, куда интересно себя относить. Честно говоря, как будто бы вот так сходу-то и не скажешь. А вы в какой группе относитесь? Вот просто интересно. 13 часов и 19 минут московское время. Это Ретро-ФМ. Абсолютно для всех следующие хиты. Бонни М, Валерий Сюткин, Белинда Карлайл и много чего еще здесь в эфире Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем хорошего четверга.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секреты. Вот я забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: Деликат поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
8: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
9: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж.

0: курсантов Кировцев 39, ИКО 113. Проектная декларация и подробная информация на jsk-alania.ru и по телефону 303-307.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: полной цене, вы получаете установку в подарок.
1: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
3: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53 88 88.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» — эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Итак, 9 июля, четверг сегодня. День моды отмечается. День сахарного печенья, день зового горизонта, день земляники, ням-ням. День фантазии и юмора, день тенниса. Еще сегодня тоже отмечается. Кстати, это какой теннис? Имеется в виду большой или маленький? Ну, то есть настольный. Но, кстати, неважно. Мы же можем отпраздновать любого размера теннис, правильно? Филичите. Скоро на Ретро-ФМ час поздравлений, приветов с любыми поводами. Пожалуйста, обращайтесь. Буквально в начале следующего часа. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 11+. Oh,

0: 14 часов в столице, так что у нас там дальше... А, или чита, точно. Ну, тогда как договаривались.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Оформить домовладение на участке в собственность по упрощенной процедуре можно до 1 марта 2031 года. Об этом сообщает МинЖКХ топливоэнергетики Северной Осетии. Благодаря закону о дачной амнистии владельцы могут зарегистрировать жилой дом, предоставив только технический план, подготовленный кадастровым инженером, и документы на земельный участок. Упрощенный порядок позволяет легализовать даже давно построенные объекты, в том числе в случаях, когда строительство было начато без предусмотренных ранее уведомлений. После регистрации в ЕГРН собственник получает полные имущественные права и может оформить прописку по месту жительства. Более 6 миллионов рублей задолженности по заработной плате взыскали судебные приставы Северной Осетии. Как сообщает пресс-служба ведомства, за первое полугодие на исполнении находилось около 200 производств о взыскании долгов по зарплате. В результате проведенных мероприятий завершено и прекращено 118 производств. Новый детский сад на 120 мест строится в селении Куртат. Об этом сообщает Минстрой Северной Осетии. На объекте выполнено устройство фундаментов, перекрытий и колонн. Проведены облицовка кирпичом и остекление. Установлены внутренние сети отопления и электроснабжения. В настоящее время ведутся работы по стяжке полов, штукатурке стен, а также монтаж вентиляционной системы. В выставочном зале Национального музея республики открылась персональная выставка художницы Мадины Бегуловой «Ускользающая реальность». В экспозиции представлены работы, выполненные в технике сюрреализма. Полотна художницы рассказывают тему внутреннего мира человека, его переживаний, подсознания и поиска собственного пути. Посетить выставку можно до 26 июля. Заур Беслякоев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе Ю-20. Об этом сообщает Минспорта республики. Соревнования проходят в Северной Македонии. Наш спортсмен завоевал золото в весовой категории до 82 килограммов. В финале он победил соперника из Беларуси со счетом 8-0. Добавлю, Беслякоев ранее уже становился победителем на первенствах мира Ю-17 и Ю-20, а также побеждал на первенстве Европы Ю-15. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 76 рублей 40 копеек, курс евро 87 рублей 35 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: crazy people. Ну, может, только самую чуточку, самую малость. Но в хорошем смысле мы вот здесь такие чуть-чуть, может, чудаковатые, но, ребята, это как по-другому в наше время. Атаван, crazy music в открытии часа. Филич Стенер, это FM. Привет из Донецка. Анна пишет. Колесник. Любимому ведущему Юрию Гурьянову. Вот, спасибо-то, Анна. Мама Ани, дочка Маша, спасибо за оптимизм, заряд бодрости и искрометный юмор. Поздравляю всех выпускников филиала МГУ в городе Севастополе с получением дипломов и новым этапом жизни. Это Ксения Уманская делает. Пусть ваши знания, полученные в первом филиале первого вуза России, помогут вам найти свое призвание и стать классными специалистами, специалистами выбранной профессии. Так, следующий. Кто у нас? Пожалуйста. Добрый день. Семью Кожевниковых, мужа Андрея, дочь Владу. С праздником! Я вас люблю. До луны обратно. Ваша жена и мама Светлана. Спасибо огромное. А с каким праздником? Скажите, пожалуйста, что я что-то пропустил. Нет, я понимаю, что праздников-то много разных есть. Можно с каким угодно поздравить. Ну, ладно. Так, кто у нас еще? Светик пишет. Мои дорогие девочки, бухгалтеры ООО ПК НЭВС города Новочеркасска. Скоро отпуск. Держитесь. Осталось немного. Закрыть период и сдать полгодовой. Срываемся с якоря. Работаем и уходим в свободное плавание. Желаю вам набраться сил, витаминов и ярких впечатлений. Пусть море будет теплым, погода идеальная, а коктейли вкусными. От Светланы. Это сообщение. Еще одно от Юлии. Добрый день, любимая радио Ретро ФМ. Приветствую, Юрий, замечательно превосходного ведущего. Давно вас не слушала. Юлия, ай-яй-яй, и как теперь быть? Это сколько ж вы прогуляли, сколько вам энок ставить? Я, честно говоря, не знаю. Больше так, пожалуйста, не делайте. Не бросайте меня, не бросайте нас. Ретро FM. Передаю привет из Крыма, пишет Юлия, своим девочкам Галине и Валерии. Обнимаю их крепко, посылаю им сердечки. Всем продуктивных рабочих дней. И, конечно же, солнечных, жарких выходных. Они не за горами.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Прик Эсли, Феличите, а кто еще Феличите? А, пожалуйста, Ольга. Кстати, из Читы. Феличита, Чита. Прекрасно. Здравствуйте, любимое радио. Передаю привет своей мамочке Бердышевой Любови. Мамочка, все будет хорошо, я тебя очень люблю, пишет нам Ольга. Добрый день коллективу 416-го госпиталя город Курск и филиал Вишневского город Сергиев Посад. Огромный привет, долгих лет, всех благ, счастья и благополучия. Дальше не очень разборчиво, но я попробую. Таш, Лави, Вано, Пасаран, сержант Заикин. Почему сомневаюсь в прочтении? Потому что вот здесь все сообщение без пробелов. И я не знаю, может быть, у вас там какая-то автозамена, или я надеюсь, что все правильно вообще прочитал. Дальше. Передаю привет Яне Ковылкиной и Дарье Вениковой. Это не ясно от кого. Ну и ладно, не хотите, не подписывайтесь. Передайте привет от Евгения Цехо по изготовлению БРМ. Так, видимо, нам больше знать не положено. Хорошо. Добрый день, Ретро-ФМ. Желаю вам прекрасного дня и расслабляющего вечера. Хочу передать огромный привет своему мужу Вадиму, сыну Алексею. Леша, отложи телефон. Пошли загорать и собирать смородину. Вот это дело, конечно. Вера, город Волжский. Так, привет всем слушателям. В Анапе солнце светит ярко. Пляжный сезон открыт. Передаю привет слушателям Александру, Анне, Злате, Людмиле, Гульнаре, Наталье и всей команде Ретро-ФМ. И нам тут тоже, и мне привет в Дилярно передавал. Спасибо большое. Здравствуйте, любимый радио Ретро-ФМ. Хотим поздравить нашего среднего сына Антона с днем рождения, с 19-летием. Это Наталья Решетняк. Хочу пожелать ему здоровья и удачи всем. Твой папа и мама, братья Артем и Алексей. Дальше от Игоря. Привет, Ретро-ФМ. Слушаем вас всем коллективом Алдмегалаб города Климовск. Хотим пожелать крепкого здоровья и нервов нашему работяге Арсену. Так, Замира, здравствуйте, дорогой Ретро-ФМ. Передаю привет всем слушателям передачи и поздравляю всех с созданием телефона. Замира из Республики Бурятия. Что, сегодня, да, сделали? Телефон создали? Я что-то не знаю. Я, как всегда, какую-нибудь важную информацию возьму, да и пропущу. Но спасибо, что вы мне напоминаете. Анечка Анпилогова пишет. Любимому мужу Анпилогову Андрею привет в Краснодар от жены Анечки. Люблю тебя всем сердцем. И от Дмитрия. Дмитрий из Москвы пишет. Отличного настроения, хорошего дня, Оле Белкиной. С первым тебя грибным урожаем.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита. На Ретро-ФМ.

0: песня, какая песня «Мираж». Я снова вижу тебя, видим, слышим, главное, в настоящий момент, или что. И вот давайте постараемся расслышать, потому что кто-то ждет, кто-то передал, написал. Здравствуйте, любители хорошей музыки. Это Алиса, пишет из Беларуси. Хочу поздравить своего мужа с Днем Конституции Австралии, как бы это странно ни казалось. Это единственная страна, которую мы мечтаем посетить вдвоем. Уважаемый муж, предлагаю сегодня отметить это прекрасное событие поездкой в строительный магазин за плинтусами. И за плинтусами. Как правильно-то, кстати? Ладно, грамотей. Так, Василий Семенов. В преддверии Дня Рыбака прошу поздравить моих коллег Сусыкина Дмитрия Владимировича, Мирзаяна Артема и Пучканеву Кристиночку с профессиональным праздником. Пожелать, чтобы в их сети чаще попадалась золотая рыбка. Советник Василия. Зачем много золотых рыбок, мне вот интересно. Да стоит одной же достаточно. Раз, она тебе все, что тебе нужно, загадывал, и все. А куда их потом, что, разводить, что ли? Здравствуйте, любимое радио Ретро ФМ. Слушаю вас всегда с утра и до вечера. Передайте, пожалуйста, привет моей мамочке. Ее зовут Любовь Михайловна. Это пишет нам Валерия Адаменко. Мам, привет тебе. Ты моя солнышко. Греешь меня своей любовью каждый день. Как я счастлива, что ты у меня есть. Живи долго-долго. Твоя доченька Валерия из Нахабино. Так. Что-то... Так, подождите. Кто-то... С Днем Рыбака. Здесь поправка какая-то. 12.07, а мы... Росрыболовство, главные по рыбе. Так, ну я надеюсь... Не знаю, я просто читаю все, что вы пишете. И все. Честно, иногда даже не очень понимаю, что происходит. Ладно, давайте. Я надеюсь, что те, кому нужно было это услышать, услышали. Ленок, здравствуйте всем. Хорошего настроения. Привет моей любимой доченьке Таечке Потелицыной. Люблю тебя сильно. Это мама. Еще передайте, пожалуйста, привет моей любимой Анечке Пильчиной. Я тебя очень люблю, больше жизни. А кто это? Ну, неразборчивая подпись. Давайте продолжим, пожалуй. Это же Феличита на Ретро-ФМ, так что не заканчиваем скоро.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
5: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
6: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б.
8: Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
9: Как отлично провести выходные?
10: Конечно, в «Алания Синема».
9: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
10: Уютные кинозалы, невероятный звук
9: и великолепная картинка.
10: Ежедневно с 10 утра.
9: «Алания Мол».
10: Московское шоссе 3К.
11: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307.
12: С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ЖСК.Алания.ру.
13: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: You are the one. Ты единственный. Это Maywood. Ретро FM, Филичи Тем. А мы, такие тоже уникальные все из себя, я имею в виду Филич Ту и Ретро FM, продолжаем. Хочу передать привет горячий своему дорогому другу Майтони Андрею Юрьевичу, или Майтони. Желаю, чтобы всегда был профиль, хотя бы чуть-чуть. Да, все правильно. Виктор Кабанский это написал. Натали дальше. Передаю привет всему коллективу московского офиса Дениса Иванова от Натусика. Следующее сообщение имеется. Привет. Хочу выразить благодарность модераторам Red FM, а также передать привет моему другу Андрею Дубровскому из города Бийск, Дмитрий Шевалье, Франкфурт на Майне. Так, ладно. Модераторов надо любить. Они такие люди. Правильно. Все правильно делаете. Так, всем велосипедистам большой привет. Включите, пожалуйста, у природы нет плохой погоды. Это Светлана, клуб Red Lava. Вы знаете, мы обязательно как-нибудь сейчас. Вот просто у нас уже хорошие песни заготовлены. А про погоду, про природу тоже поговорим. Мы это можем. Передаю привет всем нашим бухгалтерам Алине, Анне, Руме, Лене, Ире. И, конечно же, себе это Натали написала. Так, привет, привет вам, девчонки. Ирина Денисенко пишет. Хочу передать привет своим родителям Светлане и Сергею, лучшему другу Бернду. И поздравить хочется нас с успешным окончанием учебного года, пожелать нам терпения, отличного настроения, больше кайфовать и меньше стрессовать. Ну, все по делу вроде бы. Поздравьте, пожалуйста, мою жену Костенко Любовь Алексеевну с днем рождения. Желаю ей терпения с нами, а самое главное здоровья. Спасибо, муж Александр. Так, ну и вот счет Андрея. Передаю срочный привет Оборонэнерго, отделу реконструкции, проектно-сметной группе. Хорошего рабочего дня, коллеги. Скоро пятница. И это, кстати говоря, тоже правда.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

я не буду молчать. Я буду говорить. Потому что вы написали, что это в тишине. Зачем сидеть? Нет. Вика, здравствуйте, Ретро-ФМ. Это Вика Титенова из Московской области. Передаю привет моему дедушке Игорю и всем удачи на дороге желаю. Юра, привет. Передайте, пожалуйста, привет и пожелания хорошего отпуска Чалому и Евгению в Саратов. Это Ольга. Привет, Ретро-ФМ. Хочу передать привет своему мужу Роме. Марина М. Это написала. Она еще и всем отличного настроения желает. Ну, смотрите, везде Марина успевает. Светлана, привет, любимое радио. И отличная его команда. Передайте отличного настроения всему Мариуполю. Да, пожалуйста, забирайте. Ну, только не все. Оставьте, чтобы на всех хватило. Елена Карпова, передайте привет моей семье. Мы на даче СНТ Кавелина 2 в Владимирской области. Моей маме Татьяне, папе Сергею, сестре Марине и дочке Диане. Жарим шашлык и радуемся лету. Какие же вы молодцы. Что еще хочется сказать? А мы вот не жарим шашлык. Ну, лету стараемся радоваться, но погода пока вот прямо в Москве немножко чуть хромает. Ладно, ладно, мы тоже как-нибудь вас догоним в этом смысле, и шашлык будет, и лето. Добрый вечер, дорогая Филичта. Это Наталья Гузева пишет. Всем отличного настроения, еще чуть-чуть и выходные. Передаю привет моему мужу Сергею Изачинска. Да, твоя жена Наталья, улыбнись, все будет хорошо. Всем отличного настроения. Маша пишет. Добрый день, любимое радио. Хочу передать привет своей любимой маме Анечке. Будь всегда бодрой и радуй нас своим оптимизмом. Также хочу передать привет любимому ведущему Юрию Гурьянову и поблагодарить за зажигательное настроение. Маша из Донецка. Маша, спасибо вам и от Гурьянова, и от зажигательного настроения тоже.

Здравствуйте. Хочу передать привет моим коллегам с экопарка Марине, Марии, Виктории и Станиславу. Спокойного продуктивного дня и отличного вечера. Но это не я передаю, это я просто читаю. Здесь единственное, что просто не подписано сообщение, а так, ну вот. Что было, как говорится? Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет в Пикалево, Ленинградской области, Колбиной Елене Владимировне от Геннадия. Дальше большой-пребольшой, просто огромный привет с поселка Рахья, Даши и Белочки. От кого мы тоже не узнаем никогдашеньки, потому что нет подписи. Передаю привет любимому мужу Владу, это Олеся Кремнева пишет. У меня самый лучший Лисуся из Саратова. Лисуся, Олеся. Так, Николай. Добрый день, любимая Ретро-ФМ. Хочу передать привет своей семье, поблагодарить, и поздравить с 18-летием мою доченьку Полину Абрамову и пожелать ей крепкого здоровья, счастья, успеха во всем, благополучия. Пусть исполняются все твои мечты. Мы тебя очень любим, ты наше солнышко. Абрамова Николай и Светлана из города Нурлат, Татарстан. Далее. Добрый день, любимое радио и все радиослушатели. Меня зовут Жанна, город Москва. С вами рабочий день веселее. Это, конечно, у нас тут такая команда вообще, слушателей и ведущих, и всех-всех-всех. Мы все вместе здесь работаем над тем, чтобы нам было хорошо. Сергей Тарулин пишет. Здравствуйте, любимое радио. Хочу передать привет любимой жене Марии из Комсомольска-на-Амуре. Люблю тебя очень сильно, твой муж Сергей. Да, это хорошо, это правильно, это нормально, так и должно быть. Так, привет, Ретро-ФМ, слушаем вас всем коллективом Алмегалаб города Климовска. Хотим пожелать крепкого здоровья и нервов нашему работяге Арсену. Так, это я, кажется, где-то уже читал. Ладно, сделаем паузу небольшую и продолжим скоро, потому что величита продолжается, да? Продолжим продолжать продолжение. Все.

0: Все будет хорошо, мирное небо, здоровье, счастье, благополучие. Татьяна, Георгиевск, Ставропольский край. Так, привет моей дочке Малике. Это Анна И. Обязательно, конечно, отправляем, передаем. Привет в Красноярск из Омска мужу Кобус Михаилу. Удачи на дорогах всем водителям авто Омска. Ольга Мотовилова пишет: привет всем, передайте наилучшие пожелания моему мужу Дмитрию. Он сейчас на работе. Моей маме Татьяне Анатольевне. Она сейчас в Красногвардейском районе Республики Крым. Привет вам, мои дорогие и хорошие. А также привет всему Севэнергосбыту, город Севастополь. Всем продуктивного дня. Далее. Флюра Шайхутдинова пишет: привет из Малмыжа, Кировская область. Хочу передать привет мужу Марату и любимому коту Пушку. Тоже кот просто говорить не может, а все понимает с полуслова. Хорошего дня всем слушателям Ретро-ФМ. С уважением, Флюра. Хороший котик, умный, молодец.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
4: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
5: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Ретро-ФМ.
7: Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Немножко еще успеваем. Здравствуйте, радио РетрофМ. Хочу передать, точнее поздравить свою младшую сестру Риму с днем рождения. Ей всего 54 годика исполнилось. Пожелать ей хочется всего самого наилучшего и хорошего. Хотя мы не общаемся уже несколько лет, но все равно хочу поздравить. Какой же вы? А вы какой же или какая же? Дианти. Здесь такая подпись. Так, ну все равно. В любом случае хорошо. Так, Анна Дронова пишет. Здравствуйте, любимая РетрофМ. Хочу передать привет всему коллективу продавцам мороженого на набережной Саратова. И, конечно же вам. Спасибо, что вы есть. Аня из Саратова. Спасибо. Ирина Романова пишет. Добрый день, мое радио. Хорошо, вот так, когда есть собственное радио. А мы и рады только стараться. Ретро-ФМ. Да, муж на одной даче, кот на другой, а я на работе. Ничего себе у вас котов и дач. Так, не очень, говорит, стимул нужен от вас. Действуйте, Романова Ирина. Ирина, ну, вы знаете, какой это стимул? Да, очень простой. Вы вот сейчас на работе, а значит, что вы денежку зарабатываете. Это же классно. Вот. Все, на этом, друзья, Филичита сегодня заканчивается. Встречайте Антона Веселова. Меня зовут Юрий Гурьянов. Завтра вернусь. Пока.

0: 20.00 в столице на Ретро FM. Впереди дуэты Рэйжи, Фор Дэвид и ансамбль «Веселые ребята». Ну а прямо сейчас у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый!
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Медицина здорового долголетия в России должна быть доступной для всех, а не только для богатых. Именно поэтому она включена в программу государственных гарантий. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, программа включает оценку биологического возраста, углубленные исследования организма, персонализированные рекомендации. Голикова отметила, главная задача – увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни. Велокурьерам запретят ездить по тротуарам. Минтранс уже предстоящей осенью намерен внести соответствующую поправку в ПДД. В целом изменения должны упорядочить движение курьеров на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов на дорогах. Напомню, ранее президент Владимир Путин признал обоснованным недовольство граждан курьерами, которые ездят по тротуарам, и согласился, что такой транспорт опасен для пешеходов. Петропавловск-Камчатский освобождают от раздавленных автомобилей после аномально снежной зимы. Таких на улицах десятки. Большую часть машин собственники вывозят самостоятельно, а бесхозный транспорт администрация отправляет на спецстоянку. Напомню, в январе этого года мощнейший циклон парализовал жизнь на полуострове. Высота сугробов местами превышала 1,5 метра. Но тем временем в Кировске, Мурманской области сегодня выпал снег, однако местных жителей этим не удивить. В отдельных районах он не тает на протяжении всего лета. В целом, по прогнозам синоптиков, не менее чем в 30 российских регионах на этой неделе ожидается резкое ухудшение погоды. Например, в Челябинской области и Республике Тыва прогнозируют сильный дождь и крупный град. В Амурской и Иркутской областях мощнейшие ливни. Смерч возможен завтра в Москве. Грач, Скворец, Королек. В РЖД запустили голосование по выбору новых птичьих названий поездов, которые в настоящий момент курсируют на пригородных и межрегиональных маршрутах по всей стране. Там уточнили, россияне могут предложить свой вариант. Однако выбор должен быть основан на области распространения определенного вида птиц в регионах курсирования составов. Ну и напомню, первым птичьим поездом в России в 2000-м была «Ласточка». Название ассоциируется с быстротой, комфортом и современностью. И о валюте. Доллар в этот четверг 76 рублей 40 копеек, евро 87.35. Пока на этом все. А далее встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка только на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Будильник, конечно, трудно назвать другом человека, друзья. То ли дело утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С ними и вставать одно удовольствие. Каждый день по будням с 7 до 11 вас ждут игры с классными призами. Между прочим, продолжается летняя премия. До 25 тысяч рублей можно выиграть. Самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущие Саша Светлова и Рицуботина разбудят любого. Не проспите «Первую смену» завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Программа «С Юрием Гурьяновым». На этой неделе расскажу про Адриано Челентано. Как начиналась карьера легендарного итальянца и что такое «Prison Calling Nancy Nanciuzel» узнаете в субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
8: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте gsk.alania.ru.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

Друзья, хотите слушать нас везде, где есть интернет, и не тратить время на настройки? У нас для вас отличная новость. Появилось новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

0: Реклама.
1: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону +18 200. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб «Сайбер Икс».
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Cyber X на Барбашова, 72.
3: Круглосуточно.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Знаете, чем отличаются счастливые люди от несчастливых? Счастливые думают о том, что у них есть, а несчастливые, правильно, они думают о том, чего у них нет. Так что давайте, друзья, не просто думать, но и подпевать любимые музыки. Ретро-ФМ, 15:48, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас квартет Абба и Валерий Леонтьев. Совсем скоро.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериал.

0: родителей выбрали?
1: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
2: И накопить на квартиру надо.
3: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Интернет-поток. Ретро-ФМ 70. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: В Москве 4 часа дня на Retro FM 3 группы Blue System, Bravo и Bad Boys Blue.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Около 2 миллиона туристов посетили Северную Осетию в прошлом году. Об этом сообщил председатель правительства республики Борис Джанаев. По его словам, значительная часть гостей приезжала на личном автотранспорте. Для дальнейшего развития автомобильного туризма к 2035 году в регионе планируют создать 10 специализированных маршрутов, в 6 раз увеличить число автотуристических поездок, улучшить придорожную инфраструктуру и оборудовать туристические локации зарядными станциями для электромобилей. 40 торговых объектов для продажи арбузов и дынь появится во Владикавказе в этом сезоне. Как сообщает мэрия, одновременно с началом торговли в городе стартовали проверки законности размещения точек. Предпринимателям необходимо установить торговые объекты в соответствии со схемой расположения и утвержденным архитектурным решением, а также содержать прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии. В противном случае нарушитель будет платить штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Хор «Поющие сердца» из Владикавказа стал победителем окружного этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». Об этом сообщает Миноборнауки Северной Осетии. Коллектив Центра образования «Диалог» одержал победу в номинации «Академические хоры» среди участников Северокавказского федерального округа. Наши артисты представят республику в финале, который состоится в сентябре в Костроме. В выставочном зале Национальной библиотеки проходит выставка Вадима Джоева и Залины Битиевой «Родные мотивы». В экспозиции представлено около 50 живописных произведений, в том числе горные пейзажи и виды селений. Художники вдохновлялись природой Северной Осетии. Посетить выставку можно до 28 июля. Вход свободный. Заур Беслякоев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе Ю-20. Об этом сообщает Минспорта Республики. Соревнования проходят в Северной Македонии. Наш спортсмен завоевал золото в весовой категории до 82 килограммов. В финале он победил соперника из Беларуси со счетом 8-0. Добавлю, Беслякоев ранее уже становился победителем на первенствах мира Ю-17 и Ю-20, а также побеждал на первенстве Европы Ю-15. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 76 рублей 40 копеек, курс евро 87 рублей 35 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вот что японцев изумляет в нас, в европейцах, так это наше умение управляться такими неудобными для еды предметами, как ложка и вилка. А японской девушке Чио-Чио-сан на Ретро-ФМ, Дэд Кармен в 16.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас песни из «Кавказской пленницы», Дэд Роксет и «Миллион фармер».
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
8: Как отлично провести выходные?
7: Конечно, в «Алания Синема».
8: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
7: Уютные кинозалы, невероятный звук
8: и великолепная картинка.
7: Ежедневно с 10 утра.
8: «Алания Молл».
7: Московское шоссе 3К.
9: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

Фия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.

0: Ураган. Это в том числе и про нашего Юрия Гурьянова. Не успел он нам рассказать про Джорджа Майкла, а уже в эту субботу будет рассказывать про Адриан Челентан, друзья. Как все начиналось, как рождались суперхиты. И, конечно, послушаем музыку. В том числе, я думаю, наверняка, Юр, припас что-нибудь малоизвестное, а может, вовсе неизвестное. Итак, в эту субботу с часу до двух дня программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Клуб «Сабер X» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб «Сайбер X». Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. «Сайбер X» на Барбашова, 72. Круглосуточно.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
5: Свадьба или новоселье?
4: В «Хоумберри» все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Пожалуй, единственный возможный вариант, когда можно жить, не приходя в сознание, это как раз период влюбленности, когда совершенно неважно, поел ты сегодня, если да, то что. Главное только одно, чтобы любимая или любимый повторяли тебе как можно чаще «я тебя люблю». 16 часов и 49 минут. Столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Пэтти Райан и ансамбль «Эолика». Совсем скоро.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.
2: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка. От 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%.

0: часов вечера на Ретро ФМ. Впереди Майкл Джексон, Тодд Кутуньо и Сергей Беликов. Ну а сначала новости с Игорем Акуловым. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. В 5 регионах России ввели схему продажи бензина по четным и нечетным дням в зависимости от номера автомобиля. С сегодняшнего дня режим действует в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях, с завтрашнего в Псковской и с субботы в Липецкой. Всего меры разной степени введены в 80 регионах. Также вице-премьер Александр Новак сообщил о введении запрета на экспорт дизеля и начале импорта нефтепродуктов. Власти продолжают принимать меры для стабилизации внутреннего рынка топлива. Владимир Путин поручил подготовить проект указа, определяющий Государственный институт русского языка имени Пушкина как единый научно-методический центр по продвижению русского языка за рубежом. Институт будет проводить экспертизу учебных материалов для иностранцев и координировать деятельность организации в этой сфере. Документ определит цели, задачи и функции центра. Президент также поручил установить День детской книги и ввести в вузах дисциплину «Русский язык как государственный», начиная с 2029 года. Участники рынка торговой недвижимости совместно с Минпромторгом проработают возможность создания отраслевого стандарта для торговых центров, включая отдельный ГОСТ. Сейчас доля неторговых функций ресторанов, спортзалов, медицинских и образовательных пространств может достигать половины площадей, и отрасль нуждается в новых критериях. Проект обновленного определения торгового центра включает единую систему управления, минимальную площадь, количество арендаторов и долю неторговых функций. Документ будет доработан с учетом предложений рынка. В Москве в сервисе городского проката велосипедов «Велобайк» ввели верификацию через МосАйДи, чтобы ограничить доступ нарушителям и лицам младше 18 лет. Для использования сервиса необходимо связать аккаунт с полной учетной записью на mos.ru и пройти авторизацию через приложение. Мера направлена на повышение ответственности пользователей и снижение рисков нарушений. И сегодня в столице прошла первая церемония бракосочетания гуманоидных роботов Роберта и Матильды. Случилось это в библиотеке имени Пушкина. Разработчики заявили, что такие мероприятия привлекают внимание к робототехнике и показывают ее пользу для автоматизации труда. Церемонию провела ведущая обручальные браслеты вынеса робопес по имени Догматик. Событие вызвало широкий общественный резонанс и интерес к необычной свадьбе. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей и 35 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Да, если женщина говорит, ну, я же женщина, значит, аргументы у нее, судя по всему, закончились. В ход пошли козыри. Патрисия Каспра, мадемуазель, поющую блюз на Ретро-ФМ в 17.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа Queen, Жан Фриски и Бонни Тайлер.

0: Реклама.
1: Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья! Здоровья и благополучия.
3: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
4: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jsk-alania.ru.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
9: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Женщине пропустить мимо ушей труднее всего серьги. А вот эту песню вообще никому не советую пропускать мимо ушей. Это группа Queen на Retro FM только что. А совсем скоро у нас группа Joy и ансамбль «Цветы» в Москве. 17:34.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморск. 16. Телефон 76 18 14.
5: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, Сум, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон, первый, всегда первый.
2: Время подарков. Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: А именно так скажут участники круиза Retro FM 2026 уже скоро, друзья. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Retro FM, так что следите за нашими новостями.
1: Реклама.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус. И знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru. Алтыбанк 0+.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
10: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Радирска. Модель за 2025 год.
11: В ленте.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
13: Интернет-поток. RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 11+.

0: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Около 2 миллиона туристов посетили Северную Осетию в прошлом году. Об этом сообщил председатель правительства республики Борис Джанаев. По его словам, значительная часть гостей приезжала на личном автотранспорте. Для дальнейшего развития автомобильного туризма к 2035 году в регионе планируют создать 10 специализированных маршрутов, в 6 раз увеличить число автотуристических поездок, улучшить придорожную инфраструктуру и оборудовать туристические локации зарядными станциями для электромобилей. 40 торговых объектов для продажи арбузов и дынь появится во Владикавказе в этом сезоне. Как сообщает мэрия, одновременно с началом торговли в городе стартовали проверки законности размещения точек. Предпринимателям необходимо установить торговые объекты в соответствии со схемой расположения и утвержденным архитектурным решением, а также содержать прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии. В противном случае нарушитель будет платить штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Хор «Поющие сердца» из Владикавказа стал победителем окружного этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». Об этом сообщает Миноборнауки Северной Осетии. Коллектив Центра образования «Диалог» одержал победу в номинации «Академические хоры» среди участников Северокавказского федерального округа. Наши артисты представят республику в финале, который состоится в сентябре в Костроме. В выставочном зале Национальной библиотеки проходит выставка Вадима Джоева и Залины Битиева «Родные мотивы». В экспозиции представлено около 50 живописных произведений, в том числе горные пейзажи и виды селений. Художники вдохновлялись природой Северной Осетии. Посетить выставку можно до 28 июля. Вход свободный. Заур Беслякоев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе Ю-20. Об этом сообщает Минспорта Республики. Соревнования проходят в Северной Македонии. Наш спортсмен завоевал золото в весовой категории до 82 килограммов. В финале он победил соперника из Беларуси со счетом 8-0. Добавлю, Беслякоев ранее уже становился победителем на первенствах мира Ю-17 и Ю-20, а также побеждал на первенстве Европы Ю-15. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 76 рублей 40 копеек, курс евро 87 рублей 35 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я каждое утро буквально задаюсь этим вопросом, что ж они с нами делают, друзья. Это я первую смену на Ретро-ФМ имею в виду. Завтра с 7 до 11 нас, как всегда, ждут игры с классными подарками. Ну, сами посудите, продолжается летняя премия. 25 тысяч рублей на кону. Каждый день можно выиграть. Ну, естественно, нас ждут самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущие Саш Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Завтра с 7 до 11 первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 27-29 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
4: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
6: Как отлично провести выходные?
7: Конечно, в «Алания Синема».
6: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
7: Уютные кинозалы, невероятный звук
6: и великолепная картинка.
7: Ежедневно с 10 утра.
6: «Алания Молл».
7: Московское шоссе 3К.
8: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб «Сайбер Икс».
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: «Сайбер Икс» на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Мне кажется, в этой своей песне Крис Ри достиг какого-то максимума глубины своего голоса. Уж так он классно, не побоюсь этого слова, произносит «And you, my love». Просто мурашки бегут по коже. Друзья, вы слушаете Retro FM. Совсем скоро нас Юрий Штанов и Смоки. В Москве 18 часов и 33 минуты.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева, 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева, 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
6: Свадьба или новоселье?
5: В «Хоумберри» все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Время подарков! Покупая холодильник в «Арктике» по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в «Арктике». Подробности в ТК «Арктика».
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Музыкальные улучшители настроения. Так бы я назвал эту группу, ну а они сами себя называют Парадизо, друзья. 18.47 в столице. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ уже через несколько минут встречайте Руслана Романова. А совсем скоро у нас Сиси Кетч и Лев Лещенко.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Адриано Челентано. Как начиналась карьера легендарного итальянца и что такое «Prison Calling Nancy Nanciuzel» узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Все инструменты «Ру» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «Ру» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
12: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
13: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акт 1 с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: столице 19 часов. Далее Уитни Хьюстон, Лейд Бэк и Добрые Молодцы в нашем эфире. А прямо сейчас новости. И Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Михаил Мишустин на заседании правительства призвал обеспечить фермеров необходимым объемом топлива для сбора урожая, подчеркнув, что в ряде регионов уборка уже началась. Он отметил, что президент поручил приложить все усилия для соблюдения сезонных графиков поставок топлива предприятиям агропромышленного комплекса. Напомню, что ранее в России ввели запрет на экспорт дизельного топлива и начали импорт нефтепродуктов. В 5 регионах также введена продажа бензина по четным и нечетным дням. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил зарубежные парламенты и международные парламентские структуры принять участие в работе миссии наблюдателей на выборах в Госдуму. Приглашение направлено Межпарламентской ассамблее СНГ, Панафриканскому парламенту, Центральноамериканскому и Латиноамериканно-Карибскому парламентам, а также ассамблее стран АСЕАН. Президент Владимир Путин ранее назвал выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Напомню, что ЦИК также направил приглашение 103 странам. Минздрав планирует использовать инструменты искусственного интеллекта для раннего обнаружения рисков дефицита лекарств. Система будет прогнозировать потребности и выявлять малейшие риски дефицита препаратов. Пилотирование инструментов готовится в ближайшее время. Использование ИИ должно повысить эффективность управления лекарственными запасами и предотвратить возможные перебои с поставками жизненно важных медикаментов. Роскосмос совместно с правительством будет ежегодно утверждать план космических съемок. Госкорпорация проверяет наличие данных в Федеральном фонде и при их отсутствии формирует график съемок или выкупает данные у частных операторов. Изменения касаются правил определения платы за предоставление данных дистанционного зондирования Земли. Систематизация съемок позволит более эффективно использовать космические аппараты и данные для нужд экономики, экологии и безопасности, а также повысит доступность информации для государственных и коммерческих заказчиков. И этим летом у россиян сформировался тренд на поездки по малым городам. Псков показал рост автобусных поездок на 42%. Тихвин на 63%, Старая Русса на 55%, а Валдай на 37%. Также вырос интерес к Петрозаводску и малым городам Карелии. Среди других трендов – природный туризм в Карелию, Алтай, на Камчатку и в Бурятию, а также городской туризм в Казани, Нижний Новгород и Екатеринбург. Власти регионов активно развивают туристическую инфраструктуру, создавая новые маршруты. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 75 рублей и 93 копейки. Евро на отметке 86 рублей и 59 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Да простит меня сеньор Пупо, что прерываю вот это чувственное повествование музыкальное, но не могу не поприветствовать на наших слушателей драгоценных. Мне кажется, для этого самое время, ведь моя эфирная смена началась практически вот только что. 19:19 в столице. Я Руслан Романов с этого часа и до полуночи с большим удовольствием здесь рядом с вами на Retro FM, как и вся лучшая музыка. Совсем скоро группа «Несчастный случай» и «Мадонна» у нас через несколько минут. Всем пламенный привет.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Порфирий.
3: Порыжий, хорошо.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 27-29 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
9: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
10: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
11: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
12: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
13: Свадьба или новоселье?
12: В Хоумберри все для отличного приданого
13: или идеального домашнего пространства.
12: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
13: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
12: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
13: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
12: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
13: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
12: Подробности акции у продавцов-консультантов.
14: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
15: Меню для счастливого человека.
14: С 9 до 14 часов завтрак.
15: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
14: На обед вкуснятина.
15: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
14: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
15: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
14: Кафе «Юг-34». 34.
15: Счастье есть.
14: Джанаева 34.
15: Доставка 8-999-844-34-34.
14: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: вот кто о чем, друзья, а я, не поверите, о статистике внезапно. Самые разные статистические данные можно найти при желании. А вот, например, узнать, сколько людей ежедневно используют персональные наушники. Такая мысль возникла. При всем желании просто невозможно. Но главное-то не это, а что звучит в тех самых наушниках. По этому поводу у меня есть для вас небольшая подсказка, рекомендация. Скачивайте новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение RetroFM может оказаться в ваших наушниках прямо сейчас. Скачивайте, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились. С удовольствием!
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
4: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
3: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КОСТА 13. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: полная надежд, переживаний, проникновенных, трогательных слов и, конечно же, самых чувственных эмоций. Кому хоть единожды доводилось, быть может, исполнять медленный танец под эту музыку, наверняка испытывали вот все вышеперечисленное, а может быть, даже и более. Группа Roxette делает с нами что-то невообразимое посредством своей восхитительной музыки. 19:50 почти в Москве. Приветствую всех еще раз. Меня зовут Руслан Романов. С вами с огромным удовольствием до полуночи. Прямо по курсу Queen и Виктор Салтыков в составе команды «Электроклуб».
1: Круиз «Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях «Ретро FM. Следите за нашими новостями.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобно и мощно.

0: тысячи. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Geely Citroën. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.

0: Шипли, а не Тагутин и дуэт Pet Shop Boys в столице 20.00.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Около 2 миллиона туристов посетили Северную Осетию в прошлом году. Об этом сообщил председатель правительства республики Борис Джанаев. По его словам, значительная часть гостей приезжала на личном автотранспорте. Для дальнейшего развития автомобильного туризма к 2035 году в регионе планируют создать 10 специализированных маршрутов, в 6 раз увеличить число автотуристических поездок, улучшить придорожную инфраструктуру и оборудовать туристические локации зарядными станциями для электромобилей. 40 торговых объектов для продажи арбузов и дынь появится во Владикавказе в этом сезоне. Как сообщает мэрия, одновременно с началом торговли в городе стартовали проверки законности размещения точек. Предпринимателям необходимо установить торговые объекты в соответствии со схемой расположения и утвержденным архитектурным решением, а также содержать прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии. В противном случае нарушитель будет платить штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Хор «Поющие сердца» из Владикавказа стал победителем окружного этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». Об этом сообщает Миноборнауки Северной Осетии. Коллектив Центра образования «Диалог» одержал победу в номинации «Академические хоры» среди участников Северокавказского федерального округа. Наши артисты представят республику в финале, который состоится в сентябре в Костроме. В выставочном зале Национальной библиотеки проходит выставка Вадима Джоева и Залины Битиевой «Родные мотивы». В экспозиции представлено около 50 живописных произведений, в том числе горные пейзажи и виды селений. Художники вдохновлялись природой Северной Осетии. Посетить выставку можно до 28 июля. Вход свободный. Заур Беслякоев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе Ю-20. Об этом сообщает Минспорта Республики. Соревнования проходят в Северной Македонии. Наш спортсмен завоевал золото в весовой категории до 82 килограммов. В финале он победил соперника из Беларуси со счетом 8-0. Добавлю, Беслякоев ранее уже становился победителем на первенствах мира Ю-17 и Ю-20, а также побеждал на первенстве Европы Ю-15. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 76 рублей 40 копеек, курс евро 87 рублей 35 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Без преувеличения, легендарная группа нашей эстрады «Мираж» на Ретро-ФМ. Просто невозможно себе представить, какие преграды пришлось преодолеть музыкантам, ну и, конечно же, главным героиням этого коллектива, чтобы добиться таких успехов и достичь самых-самых высот музыкального Олимпа. Впрочем, друзья, приоткрыть завесу тайны и поведать вам удивительные подробности звездных историй поможет программа «Ю» на Ретро-ФМ каждую субботу с 13 до 14 часов. Юрий Гурьянов рассказывает о тех, кто делал любимую музыку, поставит вам известные хиты и, что самое интересное, вы услышите уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: Деликат поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Продолжение часа на Ретро-ФМ. Зажигательное женское трио. Прямиком из Туманного Альбиона, то есть представительницы Лондона. Команда Sugar Babes дарит нам один из своих хитов. 20:35. Время точное столичное. Скоро Жанна Рождественская, команда Смоки и многие-многие другие специально для вас.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: Клуб «Сабер X» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб «Сабер X». Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. «Сабер X» на Барбашова, 72. Круглосуточно.
4: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей Легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6262-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: пока вы завершаете текущие дела, преодолеваете вечерние пробки, быть может, или даже готовитесь уже к приему пищи, то есть ужинать, у нас тут кипит работа по подготовке уникального микса для того, чтобы украсить, разнообразить вечер четверга и сделать его для вас максимально позитивным и музыкально-танцевальным в наших лучших традициях. Напоминаю, с 21 часа до полуночи в нашем эфире вечеринка Ретро-ФМ. Ждем всех с удовольствием. Но прежде, конечно, еще порция ваших любимых композиций. Впереди Bad Boys Blue и ансамбль «Самоцветы» на Ретро-ФМ скоро.
1: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Filtrum Sti. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Интернет-поток Retro FM San Remo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

0: Не знаю, что вы там планировали на этот вечер, сидеть или лежать, но оказывается, план этот не актуален. Если вы с нами на вечеринке Retro FM, конечно же, максимум движения и полное погружение в пучину лучшей дискотечной музыки. Наша встреча сегодняшняя продолжается. Я Руслан Романов. Всем привет.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революция 62. Телефон 98-62-62.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: И фирменный стиль дуэта Modern Talking легко узнаваем с первых же аккордов, и уж тем более с началом вокальных партий всем становится очевидно. Это они, Дитер Болин, Томас Андерс, звезды мировой величины, которые сегодня радуют нас на вечеринке Retro FM. 21.32 в Москве. Приветствую вас, друзья. Мы танцуем до полуночи. Напоминаю, присоединяйтесь.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

тянет потанцевать, спешу обрадовать и заверить. Друзья, идеальное музыкальное сопровождение, а именно лучшие хиты, проверенные временем, собраны в нашем неповторимом миксе, насладиться которым вдоволь вы можете ежедневно с 21 часа и до самой полуночи. Так что, как говорится, не благодарите.

0: народ нормальный. Трехчасовое музыкальное путешествие доступно всем и каждому, причем в ежедневном режиме. С 21 часа до полуночи лучшие танцевальные хиты звучат для всех слушателей Ретро-ФМ. Присоединяйтесь и вы.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу про Адриано Челентано. Как начиналась карьера легендарного итальянца и что такое «Prison Calling Nancy Nancuzel» узнаете в субботу в 13 часов.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: долгих ночей, ну, помимо наступления утра, сможем узнать чуть позже. А вот перед каждой новой ночью знаю наверняка, что вас ждет лучшая танцевальная музыка на вечеринке Retro FM с 21 часа до полуночи все 7 дней в неделю. В Москве 22:34. Я Руслан Романов. Всем привет.
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.

0: Дуалипа на вечеринке Red FM с суперхитом One Night in Bangkok. Ну, к слову, в Бангкоке сейчас ночь и правда в самом разгаре, а вот столичный регион только-только к этому времени суток приближается. Поздний вечер проводим с вами под лучшую танцевальную музыку в уникальном супермиксе. Не расходимся.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

что и вы, друзья, сделали свой выбор без лишних сомнений. Уверен, что среди настроенных на вечеринку Ретро-ФМ воздержавшихся, а значит, равнодушных нет. Третий час подряд продолжается наш дэнс-марафон, и то ли еще будет впереди. 23:20, точное столичное время. Я Руслан Романов. Приветствую всех пламенно.

Только лишь появившись на мировой музыкальной арене, Рики Мартин вскружил головы всем девушкам мира, но, надо полагать, особо впечатлены были поклонницы по имени Мария, конечно же, после этого суперхита. 23:34 в столице, это вечеринка Ретро-ФМ.

самыми популярными хитами, редкими музыкальными экземплярами и супер зажигательными ремиксами. Богата вечеринка RetroFM. Можете убедиться в этом лично ежедневно с 21 часа до полуночи. Прямо по курсу, друзья, финишная прямая сегодняшней нашей с вами встречи. Дотанцуем вместе и встретимся уже завтра вновь. Меня зовут Руслан Романов. Всем желаю удачи. Ну а с полуночи здесь, в прямом эфире, ожидайте Илью Глебова на RetroFM.

тонны Summer, который называется «Крутые девчонки». Ну и, собственно, конечно же, на этом альбоме совершенно точно должен быть трек под названием «На горяченькое». 0.18 в столице. Лучшая музыка здесь. Для вас на Retro FM через пару минут Альбана и Рамина Пауэр, Татьяна Овсиенко. Меня зовут Илья Глебов. Я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: О чем эта песня, спросите вы? О том, что все хорошо, мне так кажется. Виа Дубы Колдуны и совершенно потрясающий номер из мюзикла «Бременские музыканты» на Retro FM 035 в Москве. Дальше «Браво», «Альфавиль» и «Армио Флауэрс» буквально через пару минут.
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.

0: Делаем твист, и каждый себе представляет, о какой конкретно чудесной стране Жанна Агузарова нам тут спела. 0:48 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Через пару минут Ник Кершоу и Джилла на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

Зизи Кейси, ее слегка мистический настрой, как обычно. Ну, мистический настрой среди ночи вполне себе, особенно если учитывать, что наступила пятница. Мало ли, действительно, может быть, что-нибудь эдакое случится. Кали Минок, Владимир Высоцкий, диджей Бобо точно случатся на Ретро-ФМ через пару минут.

что случается, когда хочешь познакомиться с соседкой, но чего-то все тебе мешает и чего-то такое тебе не дает это сделать. Ты вместо знакомства сочиняешь прекрасную песню «Смоки» на Red FM. Через пару минут «No Mercy», «Тако», Юрий Антонов.

Куда уходишь ты? Это номерси. И простой, казалось бы, вопрос. И просто он хочет знать, где она будет проводить ближайшее время. Ну, поскольку ближайшее время – это пятничное время, конечно, особенно хотелось бы знать, кто, где его будет проводить. Час 49 в Москве. Это Retro FM. Через пару минут Modern Talking и песня из «Бриллиантовой руки». Меня зовут Илья Глебов. Привет. Привет.

летнем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне. И от страха

Deep Purple и «Дым над водой», что называется, сочинено на основе реальных событий. Удивительная история создания песни. Удивительно, что это прям суперхит на все времена. 1973 год. 2:20 в Москве. Дальше на Red FM Stars on 45, Белинда Карлайл и «Секрет». Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Сегодня, кстати, годовщина выхода альбома группы Beatles Hard Day's Night «Вечер трудного дня». Это случилось в 1964-м. Ну, по этому поводу, почему бы не послушать супер попури от проекта Stars on 45. Здесь и Beatles, и диско, и все вместе. Через пару минут Юрий Шатунов, Альфа Виль и Витни Хьюстон на Ретро FM.

Святые не рвем зазря, используем какие-то другие знаки внимания. Ну, мало ли там. Главное включить эту самую, как она называется, фантазию. 2:50 в столице, через пару минут на Ретро-ФМ Балтимора и группа Queen. Меня зовут Илья Глебов.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.